Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном.

0: удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Новое. Прямо сейчас. Weezer. We might as well be strangers.
1: В дискографии Weezer есть целых 6 альбомов под названием Weezer и еще один под названием When Weezer. Чтобы не запутаться, их фанаты обычно ориентируются на цвета обложек этих пластинок. Синий альбом, зеленый альбом, красный альбом, белый альбом, бирюзовый альбом и черный альбом. Совсем скоро, уже в августе, эта палитра пополнится еще одним Weezer'ом. На сей раз золотым. Всего же это будет уже 20-й полноформатник группы. В числе прочего на его борту будет композиция «We Might As Well Be Strangers», записанная совместно с делегацией от альтернативщиков Wednesday. И их дуэт получился весьма гармоничный. Слушаем эту песню прямо сейчас на радио «Максимум».

Годятся их жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: В Москве 4 часа утра.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: вернемся к музыке через полминуты. Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Да нормально.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, с историями участников и следить за новостями специальных номинаций. Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: В эфире утреннее шоу на Радио Максимум, и мы начинаем. В который раз я говорю эту фразу, и все, знаешь ли, не надоедает. Плюс 14 в Москве, сегодня облачно с прояснениями, наконец-таки вернулась хорошая, теплая летняя погода, хотя осталось от лета раз-два и обчелся, как говорится.
1: 20 градусов днем ожидается.
0: Да.
1: Это радует.
0: Столько же ночью. В этой студии эксперт в области корпоративных мероприятий Дмитрий Шуманский. Встречайте!
1: Здравствуйте!
0: Но...
1: Все просто. Сегодня после эфира пойду проведу один большой ивент. Ивент на сленге нас, людей, которые занимаются ведением мероприятий, это мероприятие. Просто слово мероприятие слишком формальное какое-то. Принятие мер.
0: Ну, это как мероприятие, ивент, конкурсы, интерактивы.
1: Все будет там.
0: Тамада, ведущий. Вы да. Все заменили на
1: Поэтому,
0: нормальные
1: слова.
0: Поэтому,
1: собственно говоря, некогда
0: Чтобы
1: мне
0: получать больше денег. Я понимаю, конечно, здесь тебе столько не платят.
1: А чеки-бой в кроссовках такой, в новых причем.
0: Кстати, между прочим, да, жена подарила мне новые кроссовки. Вот так вот взяла просто и подарила. Правда, у меня дома столько обуви, что я не понимаю, честно говоря, куда ее девать. Чтобы вы все понимали, есть кровать, да, на которой мы спим. Она огромная, двуспальная, ну, классика жанра.
1: И вот под
0: там
1: ней.
0: Под матрасом, прям под ней, все вот это пространство, 2 на 2 метра, оно занято коробками с кроссовками и кедами.
1: Но... А кто-то сейчас лапти носит.
0: Кто-то сейчас носит. Лапки, дай бог ему здоровья. Не то, что я был какой-то там сникерхед, не, просто вот они там всякие разные лежат, ждут своего часа. А если вы ждали своего часа, чтобы выиграть рамку для автомобильного номера, то этот час уже настал, дорогие друзья.
1: Да, с 7 до 8 разыграем.
0: Да, автовопрос зададим. Потом тему раскатаем, аудиоконкурс замутим, за транслейтерс поставим.
1: Так, ну, пятничный же сегодня,
0: да,
1: эфир.
0: Да, транслейтер в день, друзья.
1: Тогда первый час сразу же будет максимально бодреньким и интенсивненьким. Для вас будут играть Queens of the Stone Age, Avril Lavigne, The Kill. Лес Дотри, Джимми Раквай, обязательно будет Сидор, The Offspring, там сейчас Эллен Фарм.
0: Это я, Майкл, круто, мощно, громко понеслась.

0: Шунак и Шуманский.
1: The Offspring Defy You. 7:09 утра. Вот так мы с тобой учим английский. Что означает Defy You, Дмитрий Шуманский, на английском языке?
2: Я знаю половину от ответа. Это ты.
1: Все понятно. Чновости.
0: Чновость на радио Максимум.
1: Дело в том, что я тоже знаю.
2: Немало.
1: Только половина, это тоже слово.
2: Нет, смотри, 3 секунды, и все переведено. Вот у меня есть переводчик, пожалуйста. И время есть, главное.
1: Что там?
2: Defy переводится. Бросать вызов, бросить вызов.
1: А, я вызываю тебя.
2: Типа перчатку бросить.
1: Слушай, ну следующая новость, она абсолютно подходит под перевод этого слововыражения, скажем так. Потому что можно вызвать человека на бой по поеданию шаурмы. Или... в частности, шавермы. В Питере, я нашел видео, продают шаурму, которая весит, простите, шаверму, да, сейчас же полетят в меня.
2: Но уже
1: мокрые трусы. В Питере продают шаверму, которая весит почти 2 килограмма.
2: Вот
1: килограмм 800 грамм. Да, я нашел видео, где мужик какой-то, где-то там в Купчино или где-то еще, поедает эту шаурму. Очень-таки аппетитно все это поедает, причем комментируя. И, собственно говоря, минут 10 у него на это уходит, но он так и не справляется с этим огромным объемом. И я такой посмотрел, думаю, неужели ты здоровый мужик? Ну не можешь позволить себе съесть 2 килограмма этого вкуснейшего, нежнейшего свитка с мясом и...
2: Ну и оказалось не по силам.
1: И вообще, ты бы смог 2 килограмма
2: съесть? Нет, это невозможно. Я тоже видео это заценил, она просто огромнейшая.
1: То есть, если бы я сказал, Шуманский, I defy you to eat shawarma in St. Petersburg.
2: Что я present this win to you.
1: Блин,
2: я вот, единственное, я вот...
1: Бросай кучу ты это
2: дело. Я просматривая видео, понять одного не могу, а где, собственно, шапочка?
1: Какая шапочка?
2: Ну, майонезная, конечно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: The Cure, Friday I'm in Love.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Чисто пятничный вариант.
2: Да, очень нравится нам, когда песня, она попадает прям в нужное время, в нужном месте. И это, конечно же, The Cure, Friday I'm in Love по пятницам. Просто тютелька в тютельку, как некоторые говорят.
0: Мне хочется когда эту пятницу отметить особым образом, что-то раздать. Что-то, может быть, подарить.
2: Ну, возможно, особым образом не получится. Мы каждый день разыгрываем практически рамку для автомобиля в номер. Но тут вопрос-то в другом. Это же будет впервые, и это же будет уникальное событие для того человека, который будет с нами играть. Не для нас с тобой, Дмитрий Николаевич.
0: Действительно, мы иногда забываем, что то, что для нас обыденность, для кого-то это что-то невероятное. Кто-то сегодня впервые в своей жизни попробует суши, например.
2: Кто-то впервые в этой жизни сегодня пойдет, я не знаю, на рыбалку.
0: Или увидит море.
2: Да.
0: И кто-то выиграет рамку, скорее всего.
2: Вот так вот, дорогие друзья, так и работает эта самая жизнь.
0: Для того, чтобы принять участие в розыгрыше рамки для автомобильного номера с характерной для нее надписью «Радио Максимум», вам необходимо выслушать специально обученного мужика, и он укажет вам номер, на который нужно писать свои креативные заявки в «Мессенджер Макс», для того, чтобы мы уже в них хорошенько покопошились и выбрали автора лучшей из них. Ему-то мы и наберем. Не забудьте приложить номер телефончика к заявочке, пожалуйста.
1: Пишите на номер 8-926-007-103-7. «Максимум». Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС «Джуниор» ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС «Джуниор». Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС «Джуниор», МТС «Джуниор плюс» семейной группе с ролью ребенок. Сервис «Сос-кнопка» всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. «Триазавирин» действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. «Триазавирин» – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю.

0: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УПРН 111-774-668-9840. 18+. Плау-Вау. Услуги от ООО «Плау-Вау». Москва. УПРН 120-776-026-3198. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Black и Шуманский.
1: Jamiroquai, Deeper Underground. Человек не просто спел, он выжил в неравной схватке с Годзиллой в том самом кинотеатре, если вы помните. В свое время там все падало, рушилось, вода лилась со всех сторон, но он продолжал петь, несмотря ни на что.
2: У нас сейчас предстоит выжить в неравной схватке с нами, игроку, в What a Fact.
0: What a Fact на радио.
2: Может, перепишем джингл What a Fact.
1: У нас Анечка на связи. Аня, привет.
3: Привет!
2: Ух ты, какая звонкая.
1: Ну-ка, сделай-ка ее потише, чтобы она не так радовалась.
2: Сделал уже, практически вогнал ее в беззвучие.
1: Итак, Анечка, рассказывай, ты почему такая счастливая?
3: Потому что вы мне позвонили.
1: И все?
2: Ну, еще-то давай-то раскроем все карты.
3: Уже достаточно.
1: Так, ну, говоря, что ты...
2: Она стала владельцем авто.
1: Машину.
3: Да!
1: Фа! Так, рассказывай, что за машина, почему ее, почему такого цвета?
3: Она сама меня выбрала.
1: Да, а как это происходит, когда машины сами выбирают людей?
3: Я не знаю, ты садишься и понимаешь, что все, это мое.
1: То есть ты шла, видишь, машина открыта, села в ней, понимаю, моя.
3: Так и было.
2: Достала пачку денег.
1: Забираю. Но она реально тыковка у тебя, такого, знаете, яркая, не яркая, а темно-рыжего цвета. Супер, поздравляем тебя с покупкой автомобиля. Единственная деталь, которой тебе не хватает, это, конечно, рамка для автомобильного номера. И сейчас ты ее попробуешь выиграть. Три факта у нас есть. Два из них настоящие, один придумал Шуманский.
2: Сегодня день чтения комиксов. И, конечно же, в этом безумном, безумном мире комиксов есть комиксы с забавными названиями. Я тебе предлагаю сейчас три наименования комиксов, какое ты из них придумал я. Понятна тебе задача?
3: Да.
2: Итак, вжух, погнали.

0: Ага, если поискать, то ты найдешь комикс с названиями. «Горилла с шестизарядником», «Смехотрон и полиглот попадают в переплет». И, конечно, «Викинги против газонокосилок».
1: Ничего себе. Все такое вкусное, не знаешь, что выбрать. Итак, Анечка, каких из этих комиксов никогда не существовало? «Горилла, шестизарядник».
0: «Смехотрон и полиглот попадают в переплет». Или «Викинги против газонокосилок».
1: «Викингам», кстати, довольно прилично остается. Они против кого только не были в этом мире.
0: На них вся надежда.
1: И ковбои там, и пришельцы, и индейцы. Ну, давай думать.
2: Думаем. Так, я помню, все коварно.
0: А как ты думаешь, если... вот вслух думать, да?
1: Она думает
2: если прям в яблочко, в серединку, во второй ответ.
1: Так там даже не выговоришь.
0: «Смехотрон и полиглот попадают в переплет»?
2: «Смехотрон и полиглот попадают в переплет».
0: А что здесь такого странного? Почему ты считаешь, что это название не может существовать?
2: Ничего не считаю странного, нормальное название.
0: Том-то и дело.
1: Понял? Че ты докопался? Ну, надо выбирать, уже время-то вышло, Анечка.
2: А первый вариант еще более странный.
1: Да, «Горилла шестизарядник».
0: А «Викинги против газонокосилок» нормальные,
1: «Викинги»,
0: да?
1: «Викинги против газонокосилок» нормальные, наверное.
2: Да, они все нормальные.
0: Хотел бы я сюжет «Викинги» представить.
1: Да. Не, ну я себе очень отчетливо представляю сюжет комикса «Викинги против газонокосилок». Но это я.
2: Газонокосилок не существовало во времена «Викингов».
1: Ты посмотри, что она творит.
0: Здесь хотя бы логика какая-то применена.
1: Ну, действительно. Принимаем?
0: Принимаем,
1: конечно. А как она догадалась?
0: Ну, давайте слушать варианты. Значит, «Горилла с шестизарядником». История о гигантской говорящей горилле в пончо, вооруженной 2 шестизарядными пистолетами.
1: Гениально.
0: Там все просто.
1: Я рисовал комикс, и это точно такое.
0: «Смехотронный полиглот падает в переплет» — это советский комикс о двух друзьях, роботе-смехотроне, умеющем создавать смеховые волны, и докторе-полиглоте, знающем все языки.
1: Это просто Рик и Морти какие-то.
0: Ну, в таком миксе они что угодно могли бы сделать, да. А вот «Викинги против газонокосилок» — это комикс, который предстоит, видимо, создать мне, потому что так-то его не существует.
1: Браво, Дмитрий Николаевич.
0: Ура!
1: Я аплодирую за вашу креативность. И Анечке мы аплодируем, что она выиграла рамку для автомобиля номера. Теперь ее новый автомобиль будет полностью укомплектован. Молодец, красотка, лучшая. Ну что, последний, финальный вопрос. Не про комиксы.
0: Вопрос.
1: Или про комиксы.
0: Давай про машину все-таки.
1: Давай про машину.
0: Про машину.
1: Сколько
0: она проедет километров без поломок?
2: Максимум!
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
6: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шуманский.
1: The Flappard Animal, 7.40 утра. И вот так вот с животной страстью мы снова кидаемся на автовопрос.
2: Автовопрос.
0: Автовопрос на радио Максимум.
1: Слушай, мне кажется, с годами, да, мы столько, столько вот вопросов задали, что я, как человек, который нет автомобиля, уже знаю про автомобили больше, чем кто-либо.
3: А мы сейчас от автомобиля к поведению автомобилистов перейдем.
1: И к автомобилистскому поведенческому режиму.
3: Наткнулся я на заголовок.
1: Так.
3: Штрафы ГАИ не испугали хамоватую саратовскую автоледи на белом Лексусе.
1: В смысле не испугали?
3: В чем суть? Автоледи паркует постоянно свою машину на тротуаре,
1: так.
3: Что дико бесит горожан.
1: Ага.
3: На нее подавались уже немало всяких заяв.
1: Угу.
3: И сейчас
1: ноль внимания.
3: Да, сейчас ГАИ сообщает, что проводит очередную проверку. Штрафы выписываются, ей абсолютно все равно. Получается, что она как гвоздь в горле.
1: Я бы даже заноза в одном месте.
3: Всех жителей Саратова. Есть такой один человек всегда вот в окружении найдется, который портит автожизнь окружающим.
1: Угу.
3: У нас тоже был такой Паркулькинс во дворе, который ставил...
1: Доктор Паркулькин, да?
3: Да, в раскорячку свою машину. Вроде как, ну, стоит, но и объехать сложно. И занимает сразу пару мест.
1: Ага.
3: Если в вашем окружении...
1: Паркинсон, это
3: если же. В вашем окружении вот такой вот автовредитель, дорогие слушатели,

0: и Шуманский.
1: Avril Lavigne, Girlfriend, 7.49. Ребята, мы спросили, есть ли у вас где-то на районе, ну, во дворе, люди, которые, ну, бесят всех своим автоповедением?
2: Ну, конечно же. Мы эту проблему решили следующим образом. Так. С соседями задолбали письмами ГИБДД местный. Угу. Теперь каждые выходные рано утром приезжают наряд с эвакуатором, пишет ANV.
1: Прикольно.
2: Ну, а, кстати, это официальное решение вопроса, потому что многие пишут, что самостоятельно, да, вершат правосудие.
1: Да, есть такие Робин Гуд, вот Павел среди них. Всегда таких деятелей, говорит, наказываю. Просто выкручиваем золотники, кладу их на стекло и пишу, что воздух в стране бесплатный.
2: Да, Вася пишет, что у нас таких наказывают, навешивая на ручки двери всякие контрацептивы.
1: Скрытый,
2: да. Ну, кстати, да, действительно, это омерзительно абсолютно. Доброе утро. На таких нужно вызывать эвакуатор и пусть побегает.
1: Так.
2: Инженер Ти пишет, газонастояльщики или какомесы. Каждый год один и тот же газон насыпают, да, его выращивают. Ага, ага. И они те же самые превращают его в грязьмо.
1: Как это все романтично звучит. Я придумал новый комикс. Викинги против газонастояльщиков. Как?
2: Кстати, вообще жесть просто там.
1: Выпускаем.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка максимум.

0: все это максимум.
1: Пять ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые Радио Максимум подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях Радио Максимум. Реклама.
2: Мама, тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
4: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12

0: 20 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Вместо очередей – необитаемые острова. Вместо «все включено» – киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
2: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
5: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу начинается.
1: Сенсация.
0: Я уже начинается, уже целый час прошел. И вот 8 утра, с вами Чак и Шаманский.
1: Здорово.
0: Плюс 14 градусов сегодня в столице, облачно с прояснениями. Слабый дождь с 12 до 13 ночи.
1: Хотя столица. Есть знаменитый памятник Пушкину. Многие, кто в Москве даже и не живет, наверное, знакомы с этим образом. Потому что во многих фильмах он фигурирует так или иначе.
0: Так.
1: И этот самый памятник Пушкину в Москве планирует вернуть на его историческое место.
0: Который на Пушкинской стоит, ты про него сейчас?
1: Да, да. Ага, немножко его передвинуть, в общем.
0: В сторону, да? Метр на два.
1: Да, и по этому поводу собирается запустить голосование.
0: Так.
1: И надо сказать, что памятник легендарен, я даже не знаю, как я отнесусь к этому переносу.
0: Честно говоря, непонятно, каким образом можно брать Пушкина от станции метро Пушкинской.
1: Слишком
0: и куда.
1: Как-то привычно уже, да, вот именно то место, на котором он находится. Тем не менее...
0: На Колотушкинскую его поставили.
1: Иногда для того, чтобы просто освежить пространство, нужно что-то в нем поменять.
0: Угу.
1: Какую-то перестановочку замутить.
0: Перемена мест, да.
1: И сегодня я и предлагаю... Кстати, хорошее название для темы, во-первых, перемена мест.
0: Да, я придумал так что.
1: Идеально. Фиксируем его уже у нас в Максе. Соответственно.
0: Так.
1: И вы расскажете нам о том, как вы или ваши знакомые занимались перестановками ради перестановок.
0: Погнали.
1: В целях тимбилдинга начальство устроило переезд из всего вашего офиса на другой этаж.
0: Круто.
1: Ваша вторая половинка прониклась идеями фэншуй и поменяла местами кровать и шкаф.
0: Хочешь ешь, а хочешь куй, все равно.
1: Вас ждет фэншуй.
0: Фэншуй.
1: А может быть, за год работы мерчендайзером вы перепробовали 20 разных вариантов расположения полок с молочными продуктами.
0: Ну что ж, дорогие радиослушатели, пора. Пора нам писать на 8926-007-1037 мессенджер Макс или в группу Радио Максим ВКонтакте свои истории о том, как вы или кто-то из ваших знакомых, друзей, коллег, домашних занимались перестановками ради перестановок.
1: Ну, клево.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Шевчук и Шуманский.
1: Билли Айдол, старый самый, сами знаете кто. А у нас с вами, друзья, тема про переменное место. Вы рассказываете, кто-то из ваших знакомых, может быть, вы сами занимались перестановками ради перестановок. Был такой?
2: Конечно, когда Иван работал в компании по производству напитков.
1: О, это серьезная должность.
2: Эти планограммы на полках и в холодильниках менялись каждый месяц. И приходилось все переставлять абсолютно.
1: Планограммы.
2: Да, ну то есть ты сверяешься со специальным такой фоткой, где указаны, какие банки и бутылки
1: где стоят.
2: Да.
1: Прикольная работа.
2: Но это не просто так все делается, потому что я как человек, который чуть-чуть
1: покупает эти банки,
2: работал в маркетинговой отрасли. Битва за полки.
1: Конечно.
2: Это не просто битва за полки.
1: Битва за полки.
2: Это битва за автоматическую покупку.
1: Конечно.
2: И для покупателя, чем выше стоит товар или на уровне глаз, тем ему удобнее все это дело брать.
1: Но...
2: И эти полки покупаются отдельно.
1: Не, я прекрасно понимаю, что как бы если ты на первой полке, тебя берут гораздо...
2: Да,
1: мерчендайзинг. И она находится на уровне глаз, то это гораздо дороже, чем это ниже или выше. Правильно я понимаю? Ну, где какой умный человек. Алексей Пином пишет: «Доброе утро, Чак и Шуманский. Часто с женой двигаем мебель. Пытаемся найти лучшую эргономику. Етить, колотить. Однажды отвлекся на телефонный звонок, и все. Потерял чайник. Остался ему только нижняя часть с вилкой. Сказали новый, а потом нашли чайник где? В холодильнике».
2: А, ну, в холодильнике чем мы только не находили, дорогие мои.
1: Не, ну, представляешь? Ну, кстати, а прикинь, как классно. Стоп, я придумал, мне кажется, что-то нечто гениальное.
2: Ты придумал
1: я,
2: то, что никогда не будет нормально
1: его,
2: работать.
1: Я его нащупал. Это чайник, который будет кипеть внутри холодильника.
2: Ну, то есть, такие парадоксальные у тебя возникают фантасмагорические изобретения
1: я,
2: в голове.
1: Я своего рода художник.
2: А, например, как тебе
1: бытовой техники.
2: Кипятить чайник, постоянно подкидывая в него лед, например?
1: Кипятить чайник, подкидывая в него лед автоматически в холодильнике из морозилки.
2: Идеально. Вечный двигатель практически.
1: Свяжитесь со мной все.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Red Hot Chili Peppers, Californication. Прикольно было бы, если бы можно было переставлять слова в названии группы Red Hot Chili Peppers. Например, Red Chili Peppers Hot.
2: Да.
1: Или Hot Red Peppers Chili. Или Chili Peppers Hot Red.
2: Ты понимаешь, что Chili Peppers Hot – это как луноход?
1: Да, да. Его можно было отправить куда-нибудь на Марс, он бы там ходил.
2: Мы сегодня занимаемся перестановкой ради перестановки. Абсолютнейший.
1: Прямо как сейчас.
2: Алексей пишет, что отличный эфир, ищет джентльмены. Спасибо огромное, все благодаря вам.
1: Так редко нам, кстати, кто-то говорит, что хороший эфир. Спасибо.
2: Александр говорит, что когда-то путешествовал дикарем и приходилось каждый вечер искать новое место для палатки.
1: Так.
2: А вообще, перестановки — это не мое. Один раз поставил, как мне удобно, и пускай стоит до второго пришествия.
1: Блин, прикольно с палатками, да, куда-то ходить. И переставлять каждую ночь палатку то с одного места на другое.
2: Да,
1: ты ходил с палатками куда-нибудь?
2: Да, я ходил с палаткой, но ни разу ее не поставил.
1: Почему?
2: Потому что в итоге в отелях жили.
1: Ну, ты что за человек такой?
2: Ну, я никак не пойму. Я прихожу куда-нибудь с этой палаткой.
1: Не нравится тебе, да?
2: Ну, ты смотришь на местность, думаешь, да как тут вообще можно вот это, блин, в траве,
1: а мне
2: все.
1: Мне кажется, это так классно, так круто, когда ты ставишь палатку. Я даже одну палатку украл.
2: Может, как-нибудь махнем?
1: Махнем с палатками?
2: Давай зимой.
1: Ну, не, да ну тебя.
2: Зимой. Весной.
1: Зимой не пойду. Нет, давай летом. Давай летом на выходные вот на эти рванем. Сегодня поедем.
2: Давай, пока мы с Чаком решаем, куда рвануть.
1: Где поставить палатку.
2: Послушаем рекламу, потом Бон Джови.
0: Реклама.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-7-3-08-04. 0+.
14: Да в шкафе заработали.
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
18: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
19: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11.25 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatnefts.ru.
20: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: такая роковая леди. The Pretty Reckless Make Me Wanna Die. Звучит, конечно, по-мужски.
1: Она готовилась.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Немножечко отвлечемся от наших перестановок с места на место без видимых причин и послушаем чновости.
2: Чновость на радио «Максимум».
1: Ну, честно говоря, эта чновость, она повергла меня в шок, когда я рассказал ее Шуманскому, он тоже был шокирован, но рассказываю как есть. Итак, выйдя из храма, жители Индии, а они там в Индии часто ходят в храм, и попал в сложнейшую ситуацию, связанную с поиском обуви. А можешь чуть в отложечку потише? О, спасибо большое.
3: А что случилось
1: так,
3: там?
1: Такой долбит прям в ухо мне. Друзья, с обоих сторон причем. Вот так вот прям идеально. Ну вот, значит, пошел житель Индии в храм, зашел, сделал все свои дела, выходит и понимает, что помимо него в храм пришло еще несколько десятков тысяч, судя по количеству обуви на фотографии. Да, и именно так. Вот, и он такой, блинский, где же мне искать теперь свои...
3: Штиблеты.
1: Штиблеты. А то реально на фотках, они все в одинаковых, эти штиблеты, все серое,
3: невзрачное.
1: И что? И он такой достает из широких своих индийских штанин, значит, смартфон. На смартфоне специально загруженный чат GPT.
3: Яичечко.
1: И загружает фотографии своих штиблет, которым перед этим нафотографировал по полной программе.
3: И находит.
1: И, собственно, просит искусственный интеллект найти в этом хаосе его потерянную обувь. И, что удивительно, и искусственный интеллект находит его обувь. Говорит, твои вонючие башмаки, вот они здесь лежат. И он нашел. И вот такая вот, друзья мои, история.
3: Но это крутая история, на самом
1: деле. Да, и это прям... Это впечатляет.
3: Вывод какой-то мы делаем из
1: этого. Делаем вывод какой. Как говорится, кто первый и установил, того и тапки.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: И

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям — видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатно.

0: платную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: От сборов в школу хочется

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Spirits the Wheel, So Far, So Fake.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Ребята, говорим сегодня про перемену мест. Это будет, наверное, последний выход, посвященный этой теме. Но вы можете что-нибудь еще написать, пока мы читаем. Вот Шуманским
2: пишет, конечно. Доброе утро.
0: Доброе.
2: Поддерживаю эфир. Действительно огонь.
0: Спасибо большое. Холодильник как черная дыра настоящая. Вечно в себя пульт от телевизора притягивает, и телефон там частенько оказывается. Никогда у меня, кстати, такого не было, чтобы в холодильнике что-то из этого осталось. Но у каждого свои причуды, давайте так.
2: Слушай, ну живем на автомате, правильно? И думаем на автомате, в принципе. И получается так, что это автоматическая система поведения играет с нами злую шутку, в общем-то. Раз в год слышу, давай кровать двинем, давай шкаф двинем, да.
0: Не, еще прикольный взгляд. Давай туда двинем, давай сюда двинем.
2: Давайте двигать тоже, собственно говоря, вместе друг с другом в следующий час. Как тебе такая идея?
0: Мы как Джимми Джи, мистер Босс. Давай подвигай, помпа.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: все это максимум. Реклама.
1: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
4: ООО «Хедхантер», Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД «Петрович», Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
6: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Хватит заправляться растворимым кофе или стать мемой. Выходные созданы, чтобы проводить их увлекательно. Открывай Мосбилет на портале mos.ru. Выбирай новую выставку, премьеру в театре или экскурсию по павильонам в кинопарке Москино. Фильтруй настроение на билет.mos.ru. Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. Слиэл-9 от официального дилера Ли Авто Авилон. Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе Лиал-9 в Авилон на эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
8: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: утреннее шоу на Радио Максимум. Друзья, приветствую всех своих поклонников, радиослушателей и прям фанатов. Ребята, здравствуйте, мы всех рады не видеть и не слышать, но надеюсь, что вы рады слышать нас. В Москве прямо сейчас погодка хорошая, летняя, августовская, плюс 14 градусов, светит солнце, нет, вру, плюс 16 уже даже. Обещают, кстати, всю неделю лето, плюс 20 и выше.
1: Значит,
0: дождались.
1: Да, 3 балла на дорогах Москвы и какая-то неистовая пробенция на такой довольно нишевой дороге под названием Нижегородская транзитная эстакада.
0: Первый раз слышу.
1: Если вы попробуете прокатиться по ней, значит, от ТТК, да, от трешечки, то упретесь там в хорошее такое достаточно плотненькое ДТП в левом ряду.
0: Прекрасно. Ну а пока предлагаю сменить тему, дорогой Дмитрий Николаевич.
1: Да легко, у нас сегодня столько дней, которые можно было бы отпраздновать. Один из них — день второй половинки.
0: Так.
1: Я пришел к выводу, годам к 40, что вторую половинку желательно искать лет до 35. Потом просто почему-то исчезает необходимость.
0: Тебе уже не надо, да?
1: Да, но вроде вдруг как. Но давайте вот вдруг, если, а я знаю, что нам всем, да, с вами, дорогие слушатели Радио Максимум, в общем и целом лет по 40.
0: Ну, плюс-минус.
1: Давайте способы поиска второй половинки
0: после 40.
1: Вот после 40, в этот интереснейший период
0: жизни. Давай после 35.
1: Давай после 35. Окей, что расширяем.
0: Поиск второй половинки во второй половине жизни. Давай, может быть, так ее назовем. Напишите нам, как вот найти свою вторую половинку. Может, у вас есть какие-то специальные способы, лайфхаки, приманки, ловушки, да, заманухи.
1: Лишь ловушки.
0: Давайте, 8-9-2-6-0-7-103-7, мессенджер Макс нам сюда, а мы вам музыку за это.
1: А музычка для свиданий, Мьюз в этом часе, My Chemical Romance, Nothing That Thieves и The Rolling Stones, Him и Iggy Pop, Linkin Park, Simple Plan, прямо сейчас Foo Fighters, Learn to Fly.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. Вкусная мясная продукция Ремит продается по всей России. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют колбасы, деликатесы, домашние полуфабрикаты Ремит своим друзьям и близким. Ремит. Потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: Волчак и Шуманский.
1: Simple Plan, your love is a lie. Твоя любовь — это просто ложь, думаете вы после 40. Но нет, друзья, есть шанс найти свою вторую половинку. И прямо сейчас вы же нам и расскажете, как это сделать.
2: Вы же нам. После 35. Но вот Алексей пишет, что около 40 хорошие шансы встретить вторую половинку в аптеке.
1: Так.
2: И подарите, например, витаминов.
1: Тема. Или гематоген, а?
2: С кровью коровки?
1: Я вот так всегда захожу в аптеку, и там же все время вот рядом с кассой лежит гематоген. У меня прям руки чешутся его все время купить.
2: То, что ты хочешь видеть.
1: Я так люблю гематоген, ну просто невозможно. И поверь мне, даже когда я узнал, что его делают из кровищи коровьей или бычьей, я все равно не перестал его есть. Это как Pet Shop Boys.
2: Слушаешь? Невзирая ни на что.
1: Как говорил мне мой неверный брат, когда я узнал, что они...
2: Нет, он такой же сладкий,
1: но
2: это факт.
1: Все равно, говорит, я не перестал их слушать, да.
2: Go West.
1: Ну вот именно.
2: Так.
1: Значит, что еще?
2: Как искать вторую половинку после 35?
1: Так.
2: Общаться
1: как?
2: С человеком из другой страны много лет, тайно по ней вздыхать, узнать, что она тоже вздыхает, потом дождаться, когда она вернется в Россию и приедет ко мне, пишет Сергей.
1: А как сильно нужно вздыхать?
2: По-моему,
1: так представляешь?
2: Понимаешь, у вздоха есть какой-то предел все равно.
1: Так, например, под постом эфира «Максимум» можно найти вторую половинку, пишет Катя Ким. Раз пошла такая тема, очень даже можно познакомиться неожиданно. Чаки Бой потом поженит особо активных. Почему я один? Мы вот с Шуманским очень любим женить людей. Если у вас вдруг свадьба намечается, то мы готовы ее провести за скромное.
2: Там скажем уже, пишите.
1: Вознаграждение.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play.

0: Шуманский. Linkin Park, Burn It Down. Друзья, ну как познакомиться? Как найти свою вторую половинку после 35 сегодня? Тема утреннего шоу. Ребята, пишите, пожалуйста.
1: Можно... Алексей чисто логически рассуждает.
0: Да, Алексей.
1: Чтобы встретить вторую половинку после 35, нужно, говорит, развестись с первой сначала.
0: Так.
1: Ну хорошо, но способы.
0: Это логично.
1: Нас интересует метода.
0: А может, он имеет в виду, что когда ты разводишься после 35, сразу прилетает следующий вариант. Без, ну, то есть такая.
1: Ну,
0: как
1: кстати,
0: только люди узнают, что тебе...
1: Автоматическое пополнение.
0: После 35.
1: Слушай,
0: один.
1: Вот от доната супер история. Она про ложь во благо.
0: Угу.
1: В прошлом году впервые женился в 42 года. Жена на девушке, которая на 11 лет младше.
0: Так.
1: Они познакомились в интернетах,
0: угу.
1: Но в анкете он изначально указал свой возраст на 5 лет моложе.
0: И обман был раскрыт, да?
1: Нет, он сам признался в том, что он наврал, но уже после того, как их роман закрутился. Проблемой это не стало, но при этом донат говорит, но в начале отношений, угу, стопудово это стало бы проблемой тогда, понимаешь? То есть в начале, ну, он вообще выглядит очень хорошо.
0: То есть пыль в глаза он ей бросил, что он молодой,
1: да.
0: А оказалось, что 5
1: лет. То есть это
0: уловка,
1: говорит он, в общем, оказалось бы проблемой, да, вот в начале, если бы она...
0: А она ему не говорила, то, неужели ты мне тогда соврал, значит, соврешь и дальше?
1: Видимо, нет. А с другой стороны, если он так не травмирующий и деликатно врет, так можно брать?
0: Можно брать.
1: Потому что иные-то врут, знаешь, так, что потом там щепки летят.
0: Это правда. А вот Зир написал, после 35 можно похвастаться, что у тебя тонометр дома есть.
1: Темочка, пойдем померим давление.
0: Пойдем померим давление.
1: Замерим давление до, во время и после.
0: Ты шалун.
1: Шалун полнейший. Пошалим во время рекламы, потом Игги Поп и Хим.
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на Flow Wow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. УПРН 111-774-668-98-40. 18+. Flow Wow. Услуги от ООО Flow Wow. Москва. УПРН 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
4: В ленте.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Прикольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский. На правах рекламы.
1: Жует Сидичак. А чё? Ты сколько лет на радио работаешь? До сих пор не научился заканчивать перекус до выхода в эфир, что ли?
2: Да я научился, просто это самое. Ну, ты понимаешь, когда тебе в подарок оставили целую коробку мясных деликатесов, как тут удержаться?
1: И это да. Кстати, спасибо девчонкам из компании «Ремит» за угощение их производства.
2: Да.
1: Они нам после эфира на этой неделе огромную коробку со всякой вкуснотой оставили. Мы и сами с Чикибоем едим, и всех коллег на этаже накормили. А эта волшебная коробка с деликатесами все еще не заканчивается.
2: Ну, тут все как мы любим. Максимально вкусно и максимально удобно. Все по максимуму.
1: Особенный респект за хамон и прошутто, который уже порезан на слайсы.
2: Это шутка, мало того, что вкуснющая, так она же еще и удобная,
1: да.
2: Чтобы не только в холодильнике хранить, а еще брать с собой куда угодно. Хочешь в радиостудию, хочешь вон в дорогу.
1: Точно. Оно и для автопутешествий подойдет, и для поезда, и для самолета. Берешь с собой упаковку деликатесов от «Ремита», кайфуешь сам и делишься с друзьями.
2: Стоп, погоди, а в самолете тебя точно с хамоном пустят?
1: Слушай, ну если и не пустят, то в аэропорту заточим, пока рейс ждем. Вкуснота же. Кстати, у нас там еще что-нибудь осталось?
2: Много еще. Лови.
0: Угу. Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
3: Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Шуфутинок и Шуманский.
1: Nothing but Thieves Evolution в эфире, а мы продолжаем читать сообщения на тему того, как же познакомиться с кем-нибудь после 35. Почему Вася выбрали пишет. Такую?
2: Ну, потому что тяжело уже после этого возраста.
1: Да, ну почему не после 30? После 30 еще ок, да, но 35 да. уже как бы отсечка такая идет.
2: Серьезно. У меня нет второй половинки, я и так целый. Да и зачем мне вторая половинка, чтобы меня было полтора? И кто полтора меня подтянет, и так не вывозят, собственно говоря. Ну, хорошо, если ты знаешь, что ты хочешь.
1: Василий, кстати, со временем превратился в какого-то жена-ненавистника, да? Он говорит, я лучше, говорит, себя отрублю. А значит, сами знаете что, чем буду... Вот...
2: Возможно, это уже произошло. Что причина, что следствие?
1: Я так образно. Ну, а так, в общем и целом, сообщений не так много. Видимо, уже все перезнакомились, либо потеряли всяческую надежду.
2: О том и речь, это подтверждает нашу гипотезу.
1: О том, что...
2: Что эта тема становится почему-то неактуальной.
1: Неактуальна. То есть знакомство в топку.
2: Но, знаешь, придет тот день, когда ты проснешься и поймешь.
1: Воды бы.
2: Кажется, влюбился.
1: Нет, придет день, когда с водички попить.

0: приложении доступны в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-329-44741, 16+.
5: Хватит заправляться растворимым кофе или стать мемой. Выходные созданы, чтобы проводить их увлекательно. Открывай «Мосбилет» на портале mos.ru. Выбирай новую выставку, премьеру в театре или экскурсию по павильонам в кинопарке «Москино». Фильтруй настроение на билет.мос.ру.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
7: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Мама, а тетрадки уже приехали?
10: Пока нет. Доставка задерживается.
9: А рюкзак?
10: Еще в пути.
9: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
11: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
12: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Здорово, ребята!
1: Hello.
0: В эфире утреннее шоу на радио «Максимум плюс 16 градусов облачно сегодня с прояснениями в столице.
1: 3 балла на дорогах Москвы, но есть участок, который настораживает. Внешняя сторона МКАДа от Ленинградского шоссе до Новой Риги. Почему стоим?
0: Почему стоим?
1: Волоколамка, начиная от МКАДа до Тушинской, там где ремонт уже дальше идет, эстакада. Почему стоим? Почему Новая Рига стоит у нас? Черт знает откуда, уже вообще даже страшно смотреть откуда. Она стоит тоже до МКАДа. Это какой-то северо-запад. Мешок получается, понимаешь? Надо его каким-то
0: Первый
1: образом...
0: Первый раз слышу такое название для пробок.
1: Назовем это северо-западная ловушка.
0: Северо-задный. Друзья, у нас впереди целый час, и мы хотели бы с Дмитрием Шиманским пойти домой. Но не пойдем, потому что у нас будет аудиоконкурс, в котором мы будем разыгрывать рамку для автомобиля в номер.
1: Разыграем как родную, как говорится. Условия, сейчас вам расскажем, что их надо сначала придумать. Вот, а по музыке...
0: Я уже все придумал.
1: Все придумал. А по музыке все очень просто. У нас будет Fallout
0: Boy.
1: У нас будет R.E. Эмми Папа Роуч, Буана Эйвс, Блинк 182, The Rock Show, во имя Чака.

0: чисто кабриолетовая история. Мчать куда-нибудь в теплынь, на отдых.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Но нет. Мы сидим, помчали.
0: Нет, дела, дела, еще раз дела.
2: Дела, дела и аудиоконкурс.
1: Поговори мне тут. На радио «Максимум».
0: Я даже на кнопку нажать не успел, насколько это стремителен.
2: Ну, я такой сегодня.
0: Значит, аудиоконкурс пятничный, наиболее веселый.
2: Праздничный.
0: Праздничный максимально. Вы присылаете аудиосообщение на номер 8926-007-137 в «Макс». Аудио именно, и именно коротенький, до 10 секунд хронометраж.
2: Дорогие друзья, товарищи, сегодня замечательный день, день мечты. Хоть он и посвящен выступлению американского активиста Мартина Лютера Кинга, которое прошло 20.

0: августа 63 года, но начиналось оно со слов «I have a dream», «у меня есть мечта». Давайте, может быть, и мы тоже что-нибудь про мечту. Озвучьте свою мечту, дорогие друзья. Не бойтесь, не стесняйтесь. Не надо ее скрывать от нас. Мы хотим узнать, о чем мечтает наши радиослушатели. Это было бы так круто, если бы вы поделились с нами в аудиоконкурсе, получили за это рамку для автомобиля.
1: Если вы боитесь, что, озвучив ее, вы потеряете шанс на воплощение, то вот вам моя логическая цепочка.
0: Мне кажется, это так не работает.
1: Смотрите, вы молчали все это время, она не сбылась. Mm-hmm. Может, попробовать все-таки озвучить так?
0: Хорошая идея, Дмитрий Николаевич. Давайте озвучим свою мечту. Аудиосообщение не больше 10 секунд. Должна быть мечта строго.
1: Большая
0: мечта. Это тяжело.
1: В следующий раз.
0: Маленькую мечту секунд на 10, не больше. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Нужно отправлять ее, конечно, в мессенджер Макс, и тогда она обязательно сбудет. Но, по крайней мере, рамка, возможно, вам точно достанется.
1: По крайней мере, раньше так и было.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
3: Умеющий уши да услышит.
4: Ты хотел сказать умеющий слушать да услышит.
3: Ну, типа того.
2: Программа «Умеем слушать».
5: Разбросаны кисти, бумага и краски. И
3: как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим.
4: Чак и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
2: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
3: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23.00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на Радио Максимум.

0: 30 Seconds to Mars, Closer to the Edge.
1: Утреннее шоу Чак и Шуманский.
2: Там английский подтягивается на глазах.
3: А мне кажется, что Джаред Лето, он во всех своих песнях поет о какой-то своей мечте, да? Вот у него голос такой, человек, который о чем-то мечтает.
2: И похоже, знаешь, по размашистости припевов.
3: И кажется, что они сбылись все у Джареда Лето, вот согласись.
2: Ну, смотрю, у него человек, который, в принципе, знаешь, особо уже не парится, по-моему.
3: Да, да, еще раз, да.
2: Нет у него вот этого... взгляда жадного до жизни.
3: Взгляда ипотечника.
2: Да, вот, например, вы озвучиваете сегодня свои мечты у нас в эфире. Макс начал это делать.
4: Товарищи, у меня есть мечта, чтобы кат питерский один раз починили и больше никогда его не трогали. Вот чтобы его сделали один раз и на всю жизнь.
2: Так. Поговаривают, если ты свои мечты добьешься, тебе нечем потом будет мечтать. Это как раз...
3: Ну а что же тогда мы будем делать, если все дороги будут починены?
2: Вот именно, понимаешь?
3: Чем будут заниматься те люди, которые чинят
2: ты
3: дороги?
2: Не, ты не будешь ощущать крутизны настройки своей машины, да, своей подвески. Ты конечно. Не сможешь всем сказать, смотри, как мягко она преодолевает неровность.
3: Ты забудешь все матерные слова, которыми я ругал людей, которые делают ремонт на дороге.
2: Давай так, часть починят, и чтобы она всегда была починена. Но где-то все время должны быть ямки. Чисто, чтобы там
3: легкие.
2: Туда специально можно даже поехать.
3: Косметически. Оно же делает специально сейчас дороги, только ямы.
2: Да.
3: И ты приезжаешь, о, то, что нужно.
2: Константин,

0: Хочу мир во всем мире, а также участок, дом, баню, гараж, покрасить тачку и газонокосилку.
1: Все правильно. Есть одна глобальная мечта, а остальные факультативные. По пути глобальной реализуешь все, что мелкое. Хорошая стратегия, между прочим. Сергей.
2: Хочу жить долго и счастливо. А еще о домике на берегу Ладожского озера и катере.
3: Ну, такой хороший человек.
1: Хороший человек. И знаешь,
3: ну, как вот сделать так, чтобы у него все сбылось?
1: На
3: а?
1: Душе тепло. Денег дать?
3: Денег нет.
1: Да, не, бред какой-то.
3: Денег нет, но есть реклама.
1: Мечтаем дальше. Значит, да, реклама есть. И вот сейчас я прям ее как врублю. А потом вы услышите Queen вместе с Дэвидом Боуи. Under Pressure.
3: Игуана вместе с Эйпсами. Да.
4: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь Ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
13: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Получилось. Вы вылечили рак?
18: ОККО представляет.
19: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
8: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие

0: экскурсии и атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
1: 0+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Big in Japan, One Apes в эфире, а у нас аудиоконкурс, в котором вы озвучиваете свою мечту.
2: Мечта здесь разнокалиберная у нас. Взять, к примеру, Дмитрия, вот послушайте.
3: Да, парни, есть мечта. Рамка Радио Максимум, да непростая, а мотоциклетная.
2: С одной стороны, не так много просит человек, но это невыполнимая задача, потому что рамки у нас одного формата, они все горизонтально ориентированы.
1: Ну подожди, можно же как-то ее так присобачить, чтобы на одну лампу пускай будет торчать, но все равно будет...
2: Разогреть зажигалкой, добиться, пока пластик станет
1: гибким,
2: и сформировать нужную вам форму.
1: Вот.
2: Возможно,
1: ну,
2: так.
1: Ну, не вижу никаких проблем, друзья. При наличии зажигалки или чего-нибудь помощнее вообще легко.
2: Вася.
4: Мечтаю бросить пить.
5: Ну так брось.
4: А как потом жить без мечты?
2: Прогнозирование, действительно. Я говорю, столкнувшись с мечтой, что дальше делать, собственно говоря. Роман.
6: I have a dream. I was born to love you. Radio.
2: Любит радио. Ну так и любите, собственно говоря. Это взаимно, между прочим.
1: Взаимное радио. Так.
2: Алексей.
7: А я вот велосипед хочу. Потому что я устал быть вредным.
2: Очень достижимая мечта. Есть шанс ее воплотить, просто сходив в специальный магазин.
1: Но многие, кстати, мечты можно исполнить легко, да? Ведь можно же подумать. Вот есть человек, который мечтает поесть. Ну, сходи, поешь.
2: Да, это, знаешь, но это феномен следующего порядка.
1: Хочешь на море, мечтаешь поехать на море? Ну, возьми да поедь на море.
2: Ты топчешься на пороге своей мечты, и да. Как Вася, подозреваешь, что когда ты ее реализуешь, дальше начнется какой-то странный
1: жизнь,
2: новый этап.
1: Жизнь кончится. Да?
2: Именно.
1: Нет, друзья, в жизни это и есть, мне кажется, воплощение меч от одной до другой. Ежедневно желательно. Сегодня мы воплощаем мечту человека, который мечтал о рамке для автомобиля. Мобильный номер, и совсем скоро он ее получит.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама на ООБТ.
11: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф. Выбор лидеров».
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700.

0: 98-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичсистеме.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичсистеме.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: и Шуманский.
1: Roll to me, Делямитрий, не бойся слов, Николаевич, в эфире только что отзвучал. А мы все еще делаем аудиоконкурс, в котором хотели бы услышать вашу мечту.
2: И пора бы его завершать.
1: Давайте.
2: У нас есть претендентусы, вот, например, Юрий.
3: Ребята, привет. А знаете, какая у меня мечта?
1: Какая?
3: Иметь мечту.
2: Ну, здесь за интонацию хорошо.
1: Молодец. Идет.
2: Вот Кирилл.
4: Вне конкурса. Вчера выиграл переднюю рамку, теперь буду мечтать когда-нибудь выиграть заднюю.
2: Все, мечтай. Угу. И не вредно мечтать.
1: И?
2: Ну, побеждает у нас Дэн Глоб, ты знаешь, потому что это пятничный формат.
1: Имя знакомое каждому, кто слушает Радио Максим, он постоянный наш участник, и сегодня ему повезло.
5: Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Чтобы карта пополнялась, чтобы максимум игралась.
2: Это то, что мы, по крайней мере,
1: что
2: можем
1: хотим.
2: Ну, частично обеспечить. От нас радио, от погоды, не знаю от кого, а карта пополнялась, это уже ваши усилия.
1: Звучит как... Звучит прекрасно.
2: Как план, да? Поэтому, Дэн, поздравляем тебя.
1: Дэн, мы тебя поздравляем, неплохая мечта, но можешь лучше. Старайся, и тебе воздастся.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Аэросмит, дорогие друзья, Дженис Гараган. Ну и заканчивается утреннее шоу на радио «Максимум» в эту пятницу. Прекрасная погода нас ждет и в эти выходные, и всю ближайшую неделю. Я надеюсь, что вы себя все чувствуете хорошо. А для тех, кто чувствует себя плохо, ну бывает, ну прихворал, ну что-то болит, ну не надо расстраиваться,
2: будьте дорогие
1: друзья.
2: Здоровы.
1: Будьте здоровы, говорим вам мы с Дмитрием Николаевичем Шуманским в качестве вокалистов группы The Translators. И к нам присоединяется не менее вокалист и вокалист группы «Рок». Привет, Наиль Шерьезданов. Мы решили совместить наши усилия, хоть позвать нормального человека, который поет хорошо,
2: ну, раз в жизни. Разочек надо, да.
1: Да, и создали, мне кажется, очень классный супер-хит, который действительно, послушав, вы поймете, что все будет хорошо, что если что-то действительно болит, то скоро это все пройдет, и вы будете чувствовать себя нормально.
2: По поводу активности группы The Translators, начинайте потихоньку следить за нашими анонсами, потому что по ходу у нас уже образовывается Санкт-Петербург.
1: Да, походу образовался Санкт-Петербург, и, по-моему, даже, мне кажется,
2: даже
1: 10 октября.
2: И то вроде да.
1: В день приезда, я прошу прощения, Канье Уэста.
2: Перетянем одеяло на себя.
1: Пока перетянули только цену билетов до поезда, они на себя. Но ничего страшного, в любом случае, ждите нас в Питере в клубе «Джаггер», как всегда. А в Тоннах у нас 31 октября тоже будет традиционный хэллоуиновский концерт The Translators.
2: Goodbye, и тогда всем хороших выходных.
1: Всем хороших выходных, друзья. Будьте здоровы.
0: The Translators на максимум.

5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые Радио Максимум подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро...

0: слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу.
7: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
0: «Радио Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru. Категория 0+.
9: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: на спорте.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске гимнастка Оксана Чусовитина, которой 51 год, отобралась на чемпионат мира по спортивной гимнастике. Для нее это будет уже 18-е мировое первенство. Последний раз она выступала на нем в 2019 году. Тогда заняла 12-е место в опорном прыжке. Чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Оксана – единственная гимнастка в истории, которая участвовала в 8 олимпиадах. Она выступала за сборные Советского Союза, Германии и Узбекистана. Завоевала командное золото Олимпиады 92-го и является трехкратной чемпионкой мира. Когда ты выступаешь на 8 олимпиадах и в 51 год едешь на чемпионат мира, возраст просто цифра. И это вдохновляет. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП Формула-4.

0: Асия Энринг. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru. 0+.
1: Это современный небоскреб.
2: Роскошный дом.
1: Светлое будущее начнется здесь.
2: Богатая жизнь.
3: Казалось, что я в раю.
2: Идеальная ловушка.
3: Но потом начался ад.
2: Психологический триллер. Пентхаус. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
0: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио Максимум представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
4: 0+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: неделя с группой The Strokes на радио Максимум. Джулиан Касабланкас – уникальный человек. Однажды фронтмен The Strokes взял и изобрел велосипед. В прямом смысле этого слова. В 2014 году он запатентовал складной электровелосипед. Вместе с турменеджером группы Ричардом Пристом, а также клипмейкером и дизайнером Уорреном Фу. В интервью Джулиан сетовал на то, что рассматривалась его заявка добрых два года. Но вместе с тем был очень рад завершению бюрократической волокиты.
1: «Я расстроен тем, как долго все длилось. Но это просто шикарно. Это электрический складной велосипед без педалей, и он может складываться до размеров портфеля. Единственное, кто готов таким заниматься – немецкие инженеры».
0: Касабланкас говорит, что обычные велосипеды недороги, маневренные, что их легко парковать. Но они становятся крайне неудобны, когда нужно совмещать их с другими видами транспорта. А его велосипед-портфель можно легко возить хоть в поезде, хоть

0: Отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Парень тайно залез в настройки чата GPT своей девушки и попросил искусственный интеллект вставать на его сторону в любых спорах. Результат? Каждый конфликт. Виноватой оказывалась она. А если очевидно косячил он, ИИ все равно выгораживал. Девушка заметила подвох, спросила, парень отшутился. Ждал, когда ты поймешь. Так что если ваш чат GPT всегда говорит, что вы виноваты, возможно, кто-то просто покопался в настройках. И теперь ИИ не просто помощник, а адвокат вашего партнера. Проверяйте, а то так и до расставания недалеко. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. В производстве использует качественное мясо, натуральные специи, рецепты ГОСТ. И коптит все это мясное великолепие на натуральной буковой щепе. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют Ремит своим друзьям и близким. Ремит, потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум!

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Да в шкафе заработали.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow в разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-3198. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС «Джуниор» ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф.
12: Пользователь МТС Джуниор, МТС Джуниор плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк 0+.
16: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
18: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
19: Вы владелец бизнеса.
20: А значит, работаете за...
21: Троих.
22: Четверых.
23: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ «Мяфекта».
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платежи. Системе предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичсистеме.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичсистеме.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Обычные люди, когда им за 80, копают грядки на даче, ворчат на молодежь, просят научить их пользоваться смартфоном. А чем в этом возрасте занимаются The Rolling Stones? Радио «Максимум» представляет. Неделя «The Rolling Stones». Свежие треки с нового альбома «Foreign Tones». Легендарные хиты от 60-х до 20-х. А еще подборка интересных историй о легендах рок-музыки. Ты узнаешь, почему Мик Джаггер так и не познакомился с Элвисом Пресли, как роллинги сражались с британскими парикмахерами, как они породнились с Iron Maiden и много других неожиданных фактов о Джаггере, Ричардсе и компании.
1: This is Keith Richardson.
2: Hi, this is Mick Jagger, and I'm glad you're listening to Radio Maximum.
0: Слушай специальную неделю The Rolling Stones с 20 по 26 ноября на Радио Максимум. Где ты? Там максимум. Дома, за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
5: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
8: Хватит заправляться растворимым кофе или стать мемой. Выходные созданы, чтобы проводить их увлекательно. Открывай Мосбилет на портале mos.ru. Выбирай новую выставку, премьеру в театре или экскурсию по павильонам в кинопарке Москино. Фильтруй настроение на билет.mos.ru.
9: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
0: Радио «Максимум» представляет. Суперкросс на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets rgpmx.ru.
10: Категория 0+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Книги.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости за одну минуту». В этом выпуске сообщество пишущих женщин запустило литературную премию «Лучший рассказ». Ее цель – поддержать писательниц, которые пока не в поле зрения больших литературных премий. Победительница получит 20 тысяч рублей. Номинировать рассказы могут издательства, журналы и медиа. В списке участников более 10 проектов. На премию принимают только один рассказ, написанный женщиной на русском языке, опубликованный в этом году или запланированный до конца года. Организаторы просят не выдвигать тех, кто уже получил другие награды. Теперь у талантливых писательниц есть не только поддержка, но и своя премия. С вами были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jakar.ru.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложение. Продавец ООО «Дода франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Получилось. Вы вылечили рак?
14: ОКО представляет.
15: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
16: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
17: Это открытие изменит все.
14: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
18: Вы владелец бизнеса.
19: А значит, работаете за...
20: Троих.
19: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
21: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
22: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Неофферта».
23: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
24: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

неделя с группой The Strokes на радио Максимум. Еще в 2022 году легендарный продюсер Рик Рубин рассказал, что вместе с участниками The Strokes они сняли дом на вершине горы в Коста-Рике и там записывали новую музыку, глядя на завораживающие пейзажи. За следующие 3 с лишним года многие уже и позабыли о том интервью. Но тут наступает

апрель 2026-го, и уже сами The Strokes обрушиваются на фанатов с внезапным анонсом. Мол, новый альбом уже готов, он получит название Reality Awaits и выйдет уже в июне. Для подтверждения качества нового релиза музыканты опубликовали фотографию классического спорткара Nissan 300 ZX из 80-х и пообещали, на деле он будет еще сексуальнее. И пусть в дальнейшем дату премьеры пришлось отложить на месяц, релиз все-таки состоялся. Предлагаем вам послушать первый сингл с этого альбома. На композиции «Going Shopping» лайтовые гитарные рифы перекликаются с винтажными синтезаторами, а узнаваемый голос вокалиста Джулиана Касабланкаса нарочито искажен эффектом автотюна. Долгожданное возвращение The Strokes. «Going Shopping» прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама. Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-577-7999. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум».

0: Реклама.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
6: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
10: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
9: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
11: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург, Украин, 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
12: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. СЛИЭЛ-9 от официального дилера Ли Авто Авилон. Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе Лиал-9 в Авилон на эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
13: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс.
1: При информационной поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
2: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Лучший способ оставаться здоровым – профилактика. Многие болезни на ранних стадиях не дают о себе знать, а симптомы бывают обманчивы. Убедиться, что с вами все в порядке или вовремя начать лечение, помогает диспансеризация. Своего рода техосмотр организма. Пройти ее просто. Запишитесь к терапевту через госуслуги или придите в поликлинику с паспортом и полисом. Взрослым до 39 лет диспансеризация положена раз в 3 года, а профилактический осмотр – каждый год после 39 ежегодно. Главная цель – выявить на ранней стадии различного рода заболевания. Обеспечение охвата диспансеризации – это важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Кстати, по закону работодатель обязан предоставить выходной на диспансеризацию с сохранением зарплаты. Предпенсионерам и работающим пенсионерам – 2 дня в год. Сотрудникам от 40 лет – 1 день ежегодно. Остальным – 1 день раз в 3 года. Только за первое полугодие 2026 года диспансеризация уже прошли 52 миллиона россиян. Возможностью прохождения диспансеризации на рабочем месте за весь 2025 год воспользовались почти 2 миллиона человек. При этом к 2030 году этот показатель по плану увеличится до почти 6 миллионов. Так что не откладывайте. Здоровье превыше всего. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансы.

0: свои возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
6: 0+.
7: Это современный небоскреб.
8: Роскошный дом.
7: Светлое будущее начнется здесь.
8: Богатая жизнь.
9: Казалось, что я в раю.
8: Идеальная ловушка.
9: Но потом начался ад.
8: Психологический триллер. Пентхаус. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
5: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4».

0: атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru. 0+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Новое. Прямо сейчас. Weezer. We might as well be strangers.
1: В дискографии Weezer есть целых 6 альбомов под названием Weezer и еще один под названием When Weezer. Чтобы не запутаться, их фанаты обычно ориентируются на цвета обложек этих пластинок. Синий альбом, зеленый альбом, красный альбом, белый альбом, бирюзовый альбом и черный альбом. Совсем скоро, уже в августе, эта палитра пополнится еще одним Weezer'ом. На сей раз золотым. Всего же это будет уже 20-й полноформатник группы. В числе прочего на его борту будет композиция We Might As Well Be Strangers, записанная совместно с делегацией от альтернативщиков Wednesday. И их дуэт получился весьма гармоничный. Слушаем эту песню прямо сейчас на радио «Максимум».

0: отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Люди, когда им за 80, копают грядки на даче, ворчат на молодежь, просят научить их пользоваться смартфоном. А чем в этом возрасте занимаются The Rolling Stones? Радио «Максимум» представляет. Неделя «The Rolling Stones». Свежие треки с нового альбома «Foreign Tones». Легендарные хиты от 60-х до 20-х. А еще подборка интересных историй о легендах рок-музыки. Ты узнаешь, почему Мик Джаггер так и не познакомился с Элвисом Пресли, как роллинги сражались с британскими парикмахерами, как они породнились с Iron Maiden и много других неожиданных фактов о Джаггере, Ричардсе и компании.
1: Hi, this is Keith Richardson.
2: Hi, this is Mick Jagger, and I'm glad you're listening to Radio Maximum.
0: Слушай специальную неделю The Rolling Stones с 20 по 26 ноября на Радио Максимум. Мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
4: О HeadHunter у Грайн 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: О, СТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
8: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске в интернете появился термин «рилсовые отношения». Это когда люди ежедневно отправляют друг другу мемы и ролики. Если натыкаетесь на смешное видео и первым делом думаете не о партнере, а о конкретном человеке, скорее всего, вы в таких отношениях. Особенно интересно, когда у обоих есть пары. Вроде ничего серьезного. Рил с котиком, мем про жизнь. Но 3-4 видео в день – это уже повод вспомнить о человеке и почувствовать, что вы на одной волне. Если приходится объяснять второй половинке, почему вы смеетесь в полночь с коллегой, кажется, ваш телефон знает о вас больше, чем вы сами. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то «Ремит». Компания «Ремит» 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. Вкусная мясная продукция «Ремит» продается по всей России. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют колбасы, деликатесы, домашние полуфабрикаты «Ремит» своим друзьям и близким. «Ремит», потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод «Ремит».

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама АО «БТ Мяфекта».
6: Да из нормально.
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
16: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Это современный небоскреб.
19: Роскошный дом.
18: Светлое будущее начнется здесь.
19: Богатая жизнь.
20: Казалось, что я в раю.
19: Идеальная ловушка.
20: Но потом начался ад.
19: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
21: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие

0: экскурсии и атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru. 0+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

неделя с группой The Strokes. На радио Максимум. Джулиан Касабланкас души не чает в группе Arctic Monkeys. Однажды в своих соцсетях он даже опубликовал фото с косплеем на обложку дебютного альбома «Мартышек» «Whatever people say I am, that's what I'm not». На черно-белое фото с сигаретой он добавил узнаваемую бирку, заменив надпись на ней «На The Strokes». А еще он сопроводил этот пост фразой «Я всегда мечтал стать частью Arctic Monkeys». На это фото тут же откликнулся Крис Макклюр, чье лицо изначально попало на обложку культовой пластинки. Вот что он написал об этом. «Любой, кто знает меня, в курсе о моей любви к The Strokes. Так что, когда я вижу, как Джулиан Касабланкас постит фото, где изображает меня, это просто срыв башни». Кстати, лидер Arctic Monkeys Алекс Тернер тоже признавался в любви к The Strokes. Пару раз он вместе с коллегами играл их песни на концертах. А еще он рассказывал, как в начале карьеры сознательно убирал из песен фрагменты, которые были слишком похожи на творчество Касабланкаса сотоварищей, только чтобы не превращаться в точную копию своих кумиров. The Strokes. Juice Box.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХ.ру.
5: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru. Категория 0+.
7: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
6: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Парень устал от дум-скроллинга и создал ошейник с электрошоком, чтобы бороться с вредной привычкой. Метод, как у Павлова. Боль за бессмысленное листание. Молодой человек по имени Лиам взломал Bluetooth-ошейника для собак и подключил его к программе. Приложение следило за телефоном и при первых признаках скроллинга запускало разряд. Эксперимент удался быстрее, чем ожидалось. На минимальной мощности удар оказался настолько неприятным, что телефон улетел через всю комнату. А автор боялся даже прикоснуться к экрану. Проект свернули. Инстинкт самосохранения оказался сильнее тяги к контенту. В следующий раз он обещает, что попробует что-то более гуманное. Ну, например, будильник. Или пусть просто поставит телефон подальше от кровати. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
13: 0+.
12: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrift.ru.
13: 0+.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Catch the Elephant. Bitches in Tennessee.
1: В прошлом году этим ребятам выпала большая честь – разогревать самих Oasis в рамках их мирового реюнион-тура. Ну а после гастролей они с новыми силами ринулись сочинять новую музыку. Где-то в обозримом будущем нас ждет полноформатный альбом. Ну а пока что группа презентовала миру композицию «Bitches in Tennessee». Этот трек стал особенно важным для вокалиста Мэтта Шульца, который в последние годы страдал от серьезных проблем с ментальным здоровьем, а также едва

0: не загремел в тюрьму за нелегальное хранение оружия. Вот что Мэтт говорит об этом.
1: Для меня песня стала знаком того, что я наконец-то преодолел все эти беды. Это была моя попытка вернуть себе способность писать музыку о чем-то серьезном и жизненном, но в легкой и непринужденной манере. Надеюсь, это поможет кому-то так же, как и мне.
0: Слушаем Cage the Elephant и их свежий трек «Beaches in Tennessee» на

0: сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: что это максимум.
1: 5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
2: Мама, тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
4: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: Приключенческий туроператор Panarctic Star. Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Panarcticstar.ru.
6: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
10: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 5 часов вечера.

И главная новость к этому часу, то, что сегодня пятница. Сегодня 28 августа, и начнем мы с The Chemical Brothers.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

Evanescence, Bring Me To Life. 17.07, точное московское, 28 августа, сегодня пятница. День второй половинки. Все поздравьте своих вторых половинок, ну хотя бы чмокните, хотя бы поцелуйте, хотя бы обнимашки. Ну и ласковое слово, конечно, не только второй половинки, но и кошке приятно, конечно. Сегодня день пышных дам, день столяра и плотника, день котлет в Костроме. Сегодня день военного медика. Всех военных медиков поздравляю с праздником, с их профессиональным праздником. Видел сегодня репортажи, какие чудеса ребята творят в зоне конфликта. И даже видел, что они там не просто спасают жизни, а они там еще и умудряются какие-то открытия совершать, какие-то прорывы медицинские. Сегодня я смотрел видео, как пересадили раненому бойцу кость, представляете, причем с сохранением там функции кровообращения, и всего кость пересадили из ноги в руку. Просто, просто фантастика. Так что военных медиков поздравляю с праздником. День сегодня надутых губ. Такой странный праздник. Славянский праздник сбора урожая сегодня с поженки. Сегодня также Успение Пресвятой Богородицы. Ну, судя по всему, успела. Все хорошо. И день запрокидывания головы. Сегодня давайте сделаем следующим образом. Значит, запрокиньте голову. Если вы за рулем, то если на светофоре, только в этом случае. Запрокиньте голову. Если дома, если в наушниках, вообще лучше всего. Наушники надели, голову запрокинули. И радио погромче. Через 3 минуты. 30 seconds to Mars. Костя Михайлов.

0: Dio, Holy Diver. Святой ныряльщик. Анна пишет: добрый вечер, Костя, привет, Анна. А писать, кстати, можно на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. Запишите. Это прямой Макс в студию Радио Максимум. И читаю это только я. Если скажете, сотру, чтобы утренники в понедельник не прочитали. 8-926-007-1037. Пишите в Макс на Радио Максимум. Костя, добрый вечер. Анечка, привет. Яркого тебе пятничного эфира. Спасибо тебе большое. Порадуй нас чем-нибудь необычным. Аня, все самое радостное и самое необычное у нас в рекламном блоке. А после рекламы крутейший трек. Но в этом нет ничего необычного, потому что это Радио Максимум и я.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Да что за нормально?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито услуг.

0: услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Радио Максимум.

Noakan, The Great Divide. 17:30, точное московское время. Британец вернул потерянные 12 лет назад биткоины и стал миллионером. А в 2014 году эти биткоины стоили 4000 фунтов британских, фунтов стерлингов. Мужчина по имени Крис из Великобритании вернул потерянные 12 лет назад биткоины и внезапно стал миллионером, сообщает радиостанция LBC. Стоимость его криптовалюты за это время выросла примерно 825 раз. В 2014 году Крис потерял доступ к своему цифровому кошельку, на котором хранились биты. Это произошло из-за банкротства торговой платформы Interango, на которой было зарегистрировано более 5000 учетных записей. На момент потери доступа к кошельку Крис владел биткоинами на сумму около 4000 британских фунтов, фунтов стерлингов. Ну, уже сумма, в принципе, немалая. Но за 12 лет Крис предпринял несколько неудачных попыток связаться с компанией, вернуть деньги. Наблюдать за тем, как биткоин растет и растет, было как удар под дых. Через некоторое время я перестал следить за этим, потому что я подумал, нет смысла, все потеряно, вспоминает мужчина. По словам Криса, годами друзья дразнили его, спрашивая, а куда же делись его миллионы? А ему приходилось терпеть все это. Все эти издевательства. В начале этого года британец снова попытался вернуть криптовалюту, обратившись за помощью к юристам. Через несколько месяцев ему наконец-то удалось получить биткоины. Теперь их стоимость составляет около 3,3 миллиона фунтов стерлингов. Ничего так. Когда он рассказал об этом своей семье, по его словам, у них отвисли челюсти, глаза стали большими. Но они посоветовали ему не слишком радоваться, пока биткоины не поступят в его кошелек. Даже сейчас, когда крипта уже находится на счете Криса, он проверяет кошелек по 20 раз в день. По словам Криса, он собирается оставить часть суммы в криптовалюте, а часть обналичить, чтобы переехать в дом побольше. А что бы вы сделали, если бы на вас не внезапно свалилось бы такое богатство? Но вопрос сегодня не в этом. Давайте поговорим о другом. Вот, сами посудите, если бы он тогда, 12 лет назад, не потерял бы доступ к биткоинам, возможно, вот эти вот всякие скачки, биткоин же то падал, то поднимался, то падал, то опять поднимался еще выше. Возможно, в какой-то момент его бы нервы не выдержали, и он бы весь свой биткоин-капитал пролюбил бы. То есть он обналичил бы, еще что-нибудь с ним сделал. Поэтому давайте сегодня говорим про потери во благо. Потерянное поколение – тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на Радио Максимум. Утеря документов позволила вам впервые за долгие годы сделать нормальное фото, наконец-то, на паспорт, а не вот это вот с лыжами в шапочке, в свитере, с улыбкой. Вам как-то невмоготу было жить без посеянных где-то наушников, и настолько вы устали это терпеть, что вы начали напевать и сочинять свои собственные песни. Это у вас получилось. А может быть, за полгода, что ключи от вашей машины провалялись в сугробе, вы начали каждый день делать там условно по 10 тысяч шагов и стали здоровее. Рассказывайте о потере чего бы то ни было, которая по итогу пошла вам на пользу. Такая страна.

0: странная тема, но если есть что сказать, если есть какие-то истории забавные, короткие, пишите их на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Потери чего бы то ни было в положительном аспекте. Потери, которая принесла одну пользу вам. Или пишите в официальный Макс-канал Радио Максимум после рекламы Garbage и Depeche Mode.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: заднем сидении. Молодой чемодан показывает козу. В кепке с Человеком-пауком. Класс. Анечка, привет. Степа, привет. Едем в пробке по тракторозаводному. По тракторозаводскому. Тракторозаводскому, наверное, все-таки, простите, району. В город Волгоград. Спасаемся крутейшим эфиром и музлом в твоей компании. Хорошего вечера, пятница, отличных выходных. А еще передаем привет всем, кто с нами в пробке. Прорвемся, товарищи. Я пишу, красавцы, как погодка. Пишет, погодка пасмурная, но зато не жарко. А вообще мы привыкшие к жаре. Так что нам грустно расставаться с летом. Спасибо, дорогой. И вот пишет, не знаю, можно ли так. И записала кружочек со Степаном. Вот, послушайте.
1: Стёп, нам Костя Михайлов написал, представляешь?
2: Да, это очень круто, обалдеть, офигенно, это реально.
0: А вот не знаю, почему, можно или так, может быть, там Стёпа ругнулся, ну, ничего не понятно, но круто в любом случае прозвучало. Если ругнулся, то хорошо, что непонятно. Стёпа, привет, друзья. Аня, Стёпа, привет.
3: Радио «Максимум».
0: Good Charlotte, I just wanna live.

0: Это максимум. Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-244-741, 16+.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
4: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
8: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru.
10: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
11: Мама, тетрадки уже приехали?
12: Пока нет. Доставка задерживается.
11: А рюкзак?
12: Еще в пути.
11: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай город». Там все и сразу, и подарки.
13: «Читай город».

0: когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. Слиэл-9 от официального дилера Ли Авто Авилон. Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе Слиэл-9 в Авилон на эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. В производстве использует качественное мясо, натуральные специи, рецепты ГОСТ и коптит все это мясное великолепие на натуральной буковой щепе. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют Ремит своим друзьям и близким. Ремит, потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: White Lies to Lose My Life. Сегодня мы говорим про потери чего-либо, которые по итогу вышли вам на пользу. Сергей пишет: «Добрый вечер, великий ужасный. Привет, Сережа. В далеком уже 2016 году пролюбил банковскую карту на встрече с коллегами по автобазе Министерства обороны. В следующий после этих выходных понедельник пошел в банк восстанавливать ее. Сидя в очереди на Автору, обнаружил свой будущий депеш-мобиль. Тут же оформил займ, и на следующий день под окном стоял новое авто. Про реакцию супруги можно рассказывать отдельно. Позавчера утром посмотрел фильм «Риск. Благородное дело», получил огромное удовольствие. Да, кайфный фильм. Следующим будет «Отряд особого назначения».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее Мьюз, «Map of the Problematic». А прямо сейчас Arcade Fire. Everything Now.

0: News map of the problematic, или если по-французски считать, проблематик. Только сейчас вспоминал Muse и их композицию Supermassive Black Hole, которая звучала в «Сумерках», собственно. Supermassive Black Hole и еще пара песен Muse стали саундтреком «Сумерек». И об этом очень интересный пост есть в официальном телеграм-канале «Радио Максимум», в официальном, вернее, «Макс-канале» «Радио Максимум». Там про времена, когда после премьеры фильма хотелось не только пересмотреть любимую сцену, но и срочно найти песню из саундтрека. Там несколько песен, которые навсегда срослись с культовыми фильмами, вернули нас в эпоху дисков, MTV и первых любимых групп. Заходите в «Макс-канал» «Радио Максимум», просто в «Максе», в поисковой строке «Максимум», одним словом, латинскими буквами. И вот там очень классный пост и про «Сумерки», и про «Трансформеров». Ну, «Трансформеры», понятно, «Линкин Парк», «New Divide». Про «Человека-паука» тоже понятно, «Hero». Это Чет Крюгер и Джози Скотт написали эту песню. И после выхода фильма «Человек-паук» еще с Тоби Магуайром. Помните, с Кирстен Данст и вот эта вот самая первая серия, где... «Зеленого гоблина» играл Уильям Дефо. Ну, очень клевая была франшиза тогда с «Человеком-пауком». Вот, наверное, с Тоби Магуайром мне нравился все-таки больше, чем сейчас. И песня «Hero» просто взорвала пространство и получила там кучу всяких Грэмми, кучу всяких призов, еще что-то. «Матрицу» помним, конечно, «Rage Against the Machine», последний кадр, где Нео звонит «Матрице», потом выходит из телефонной будки и звучит трек «Rage Against the Machine» «Wake Up». Супер, конечно. Потом, кто еще у нас там есть? У нас есть еще... Так, ой, мне звонят. Да, «Сумерки», конечно. «Supermassive Black Hole» и многое другое. Заходите в «Макс-канал» «Радио Максимум» и вспоминайте. После рекламы «Red Hot Chili Peppers».
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов в 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
4: В ленте.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 рублей.

0: тысяч рублей. Jack T9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Да что?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Школьная распродажа в М-Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Одна из самых успешных групп на настоящее время — это 21 Pilots. Этот дуэт хватает все призы на всевозможных конкурсах красоты, чуть не сказал, на всевозможных музыкальных этих премиях, там, наградах, музыкальных фестивалях. Да, почему нет? Детская песня. Драм-шоу, шикарный трек. Сегодня мы говорим о потерях чего-либо, которые по итогу вышли вам на пользу, вышли, обернулись какой-то пользой, обернулись чем-то хорошим, обернулись плюсом. Александр Бакан, да, пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037, 8-926-007-1037, о том, что вы потеряли, и от этого вы приобрели гораздо больше. Или в Макс-канал Радио Максимум. Александр Баканов пишет: 3 года назад потерял свою кнопочную Nokia. И, наконец, всего 3 года назад, сколько же она у вас жила. Вообще, Nokia, конечно, не убить. Было. 3 года назад потерял свою кнопочную Nokia и, наконец, перешел на смартфон. Александр, я сейчас, блин, не знаю, аплодисменты, не найду сейчас эффект, но сам тебе похлопаю. Браво. Молодец, чё. После рекламы Pretty Reckless, Green Day, и потом у нас будет премьера трека от Queens of the Stone Age.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: 2 равных внедорожника Хавейл, 2 характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
5: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель Танк 500 в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров Танк и на сайте tank.ru. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Green Day Holiday.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Queens of the Stone Age продолжают раскручивать историю вокруг девятого альбома Perfect. После июльской Easy Street группа выпускает новую песню Insignificant Other. Незначительный другой. Insignificant Other. Так можно перевести это словосочетание. Второй сингл с пластинки, который выйдет 30 октября на Matador Records. Альбом записывался между Новым Орлеаном и LA. Продюсировали его Джош Холм и Майк Шуман. Insignificant Other заметно смещает центр тяжести группы Queens of the Stone Age в сторону расслабленного, вязкого звучания, такого спокойного грува. Некоторые описывают ее как блюзовую вещь даже. В аранжировке достаточно много воздуха, пространства, неторопливый ритм, пружинищий бас, такие клавиши и гитары, которые скорее обвивают композицию, чем пытаются продавить ее массой. Песня предельно конкретная. О дистанции, о человеке, который способен занимать весь твой мир. Это вторая половинка. А потом внезапно исчезнуть, оставив после себя странное ощущение головокружения, какую-то такую сингулярность черной дыры в твоей душе. Трек был записан со второго из двух дублей. Представляете, прям вживую сразу играли, не по треку, не по инструменту записывали, а прямо дублями брали вместе. И второй дубль уже оказался удачным, поэтому в исполнении сохранилась свободная, почти импровизационная пластика. Участники группы постоянно оставляют друг другу пространство, реагируют друг на друга прямо по ходу записи. Ну, они чувствуют друг друга. Если вы знакомы с творчеством Queens of the Stone Age, вы понимаете, о чем я. Песня имеет особый вес на будущем альбоме Perfect. Официальный текст к альбому называет ее центральной композицией пластинки. Растянутой, свободной, почти сверхъестественной по настроению. Мне, честно говорю, Queens of the Stone Age не очень заходит, потому что для меня они легковатые, но и в легких группах для меня есть полюбимые группы, и в тяжелых звучаниях тоже для меня есть какие-то более важные приоритеты, чем слушать Queens of the Stone Age. Но песня интересная. Как премьера, бесспорно заслуживает ваше внимание на радио Максимум. Особенно если вы являетесь поклонником или хотя бы в курсе творчества группы Queens of the Stone Age. Премьера Insignificant Other.

0: Вы только что прослушали премьеру на Радио Максимум, где вас черти носили. Queens of the Stone Age, Insignificant Other. Второй сингл и самый важный сингл с 9-го альбома коллектива Queens of the Stone Age, Perfect, который выйдет 30 октября.
1: Радио Максимум.

0: Максимум. Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
2: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarcticstar.ru.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах Лента и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Мама, а тетрадки уже приехали?
8: Пока нет. Доставка задерживается.
7: А рюкзак?
8: Еще в пути.
7: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
9: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
10: Хватит заправляться растворимым кофе или стать мемы. Выходные созданы, чтобы проводить их увлекательно. Открывай Мосбилет на портале mos.ru. Выбирай новую выставку, премьеру в театре или экскурсию по павильонам в кинопарке Москино. Фильтруй настроение на билет.mos.ru.
11: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
12: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой покупке.
13: Все подробности на lenta.com.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Моби, lift me up.
1: Если радио, то максимум.
0: В следующем часе приготовил вам много музыкальных вкусняшек. А этот час запечатывает Shine Down. Я again. Снова молод и серп.

пятница, 28 августа, в студии вечернего шоу на Радио Максимум, Костя Михайлов, ведущий которого вы заслуживаете, сами виноваты. В этом часе приготовили вам Evanescence, Coldplay, 30 Seconds to Mars, Stereophonics, Gorillaz прямо сейчас, Hinder, Apple Night.

Gorillaz, Clint Eastwood. Песня, навеянная вестерном Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой». Вот там вот этот инструмент. Слышите? Пи-ли-лим. Как в начале «Хорошего, плохого, злого». Темочка из Серджио Леоне. Но это много объясняет. Я долго не мог понять, почему трек называется именно «Clint Eastwood». До этого «Hinder Up All Night» и в конце прошлого часа премьера «Queens of the Stone Age» «Insignificant Other». Так назывался трек. И вот люди пишут о своих впечатлениях о прослушивании этого трека. Андрей Парамонов пишет: «Добрый вечер, Константин. Ну, Хом хорош, Хом-продюсер, как всегда. От нового трека прям пахнет его Desert Sessions, проектом, который он за пределами год вел. Ну и что же... Ну и что-то они полюбили игру слов в последнее время. Significant Other. Да, кстати, они там много... И самый альбом называется с грамматической ошибкой. И там песня тоже у Queens of the Stone Age. Названы некоторые с грамматическими ошибками. Но ошибки эти они сделали умышленно, типа вложив туда глубокий смысл.

0: Вот бы такой глубокий смысл вкладывали все слушатели «Радио Максимум», которые пишут мне с грамматическими ошибками. Бу-бу-бу. Ну и что? Они полюбили игру слов. «Significant Other» — это же можно перевести как «дорогая половина», как любимых называют. А трек как раз можно назвать «Недорогая половина». Класс, короче. Спасибо. Макс пишет. Константин, добрый вечерочка. Здорово, Макс. «Significant Other» — так называется альбом группы «Limp Bizkit», мультиплатиновый. Ну да, тоже думаешь, туда тоже отсылочка. Хотя где «Limp Bizkit» и где «Queens of the Stone Age»? Я не говорю, что кто-то хороший, кто-то плохой. Оба хорошие. Но просто совсем из двух разных пьес. Иван пишет. Привет, Костя. Я тоже не поклонник «Queens of the Stone Age», но песня хорошая. Современный блюз в духе «The Black Keys». В таком ключе я не думал, в черном ключе я не думал, Black Keys, но может быть что-то, где-то какие-то перекликания есть, хотя Black Keys чуть более ритмичные, скорее ближе к Франц Фердинанд. Эльвира пишет, да, сегодня тема нашего эфира — это потеря во благо, когда мы что-то потеряли, и это обернулось нам большим плюсом. Эльвира пишет, привет, однажды я потеряла девственность и нашла свою любовь.
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте

0: The All American Rejects Dirty Little Secret. Рулевая пишет: «Привет, дорогой КМ, привет, Рулева. 100 лет не попадал на тебя, соскучилась. Привет, аналогично. 100 лет не читал сообщения от тебя, соскучился. А я сегодня начала учить новую песню на барабанах Misery Business, любимых Парамор. Кайфую неимоверно. Отличного худшего тебе, ближайший час с тобой. Круто. Идем сегодня с Димурой на рок-концерт в их красногорской деревне. Всем пиратам привет и обнимашки. Хорошего вам концерта». Макс пишет: «Привет, Костян. 3 года назад развелся. Есть сын, видимся регулярно. Все хорошо. И вот только когда стал жить один, понял, насколько я счастлив в одиночестве. Это такой крутяк. Минимум вещей в квартире, всегда порядок, каждому свое, конечно, но я нашел себя, лишь потеряв супругу. Огненного эфира и дома теперь только In Flames, Trivium, Sod, System of a Down, в общем, максимум. Сегодня мы говорим про что-то, потеря которого обернулась нам плюсом». Никита, мистер Сало, пишет: «Доброго, Константин». Привет, Никита. «Ничего такого запоминающегося, кроме самообладания, не терял. Вообще любая потеря награждает нас опытом. Хорошего эфира и вкусного бутерброда с мясищем для ведущего. Спасибо большое сегодня. Да, надеюсь, что мне перепадет какие-нибудь вкусняшки от моего сегодняшнего гостя. А сегодня у меня, сегодня же пятница, и скоро я оголодаю. Минут через 40 начнется рубрика «Голодный Михайлов». И сегодня в гостях у меня Андрей Журин, эксперт лиги барбекю, основатель барбекю команды «Brisket Boys», которая делает лучшие, на мой взгляд, брискеты, и металлопроизводство «Brisket Boys Metalworks», которые делают смокеры по всем канонам техасской школы. Сегодня мы поговорим о барбекю в 2026 году, от домашнего гриля до ресторанных трендов. Это будет уже скоро. Не пропустите.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на «Флау Вау» разделе для жизни с подпиской «Сберпрайм».

0: Подключайся и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Оператор 111-774-668-98-40. 18+. Плау-вау. Услуги от ООО «Плау-вау». Москва. Оператор 120-770-026-3198. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банк. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
14: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Тенет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
20: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
21: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Команда Real Big Fish. Известные деятели в мире ска. Собственно, в таком духе они переделали главный боевик группы «Aha, Take On Me» в стиле ска.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Вот теперь вы знаете, что такое ска, если не знали до этого, что такое ска. Теперь знаете, что такое ска. Елена Севенкова пишет: «Кость, приветствую с пятницей, огненных выходных и не менее огненного эфира». Спасибо большое. В тему эфира. Когда-то потеряла свою совесть и теперь преспокойненько работаю бухгалтером. А сегодня тема эфира – это когда мы что-то потеряли себе во благо. То есть что-то приобрели больше, чем потеряли. Елена Пуртова пишет: «Кость, привет». Привет, Лена. Классного эфира, чудесных выходных. Меня позвали на Эль Ранчо все, кто смогли в этот раз. Как приятно. Жаль, обстоятельства против моих пожеланий. Да, вот на Ранчо едем. Сегодня ночью или завтра утром, но Лена, к сожалению, не с нами. Я обещаю мыслями быть вместе с вами. Сижу, слушаю тебя, готовлю кушать на мангале, на закате. Самый вкусный соус к ужину. Всем классных выходных. Хорошо, Лена, мангал, ну, норм, ладно. Все-таки жареха какая-то, потому что через 20 минут я оголодаю. И в голодном Михайлове у меня будет командир Brisket Boys Андрей Журин. Говорим сегодня как раз про барбекю-культуру 26-го года. Юлия пишет: «Добрый вечер», и прислала фотки офигенно крутого гриля, или это мангал, что такое. Ну, короче, такая кованая штука с шестеренками, там такая авторская работа. Это не гриль, не мангал, произведение искусства. Прям очень здорово. Пишет: «Добрый вечер, мы готовы жарить и слушать скоро».
1: Радио «Максимум».
0: 30 Seconds to Mars.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Это «Максимум». Реклама.
1: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 20 августа по 2 сентября. Чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОК. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой «Озонбанка» с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная «Озон» карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Вместо очередей – необитаемые острова. Вместо «все включено» – киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
7: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: AC/DC, Playball.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Барбекю в 2026 году. От домашнего гриля до ресторанных трендов. Об этом мы сегодня говорим с экспертом Лиги Барбекю, с основателем барбекю команды Brisket Boys и металлопроизводства Brisket Boys Metal Works, которые делают смокеры по всем канонам.

0: техасской школы самим маэстро Андреем Журиным.
1: Вау, привет всем.
0: Андрей, привет.
1: Костя, привет.
0: Привет, привет. Радостно видеть тебя в студии в очередной раз.
1: Взаимно.
0: Спасибо. Ты как к нам, как в «Любовь и голуби»? Проездом или как?
1: Людк, смотри, что творится-то.
0: Да. Это чего это? Да, сегодня мы говорим про барбекю 26-го года. Некоторые мне пишут, уже мангальчик развели. Но мы не про мангальчики сегодня. Мы про, конечно же, про... Про грили, про какие-то там, про смокеры, естественно. Андрей, как сегодня выглядит домашнее барбекю? Что люди чаще всего готовят на нем и или на чем?
1: Слушай, да, домашнее барбекю, оно на самом деле как выглядело там несколько лет назад, 5-6, и получило свой толчок основной в ковид, так и выглядит сейчас. С той лишь разницей, что люди стали более профессионально относиться к тому, что они готовят, и несмотря на то, для кого они готовят. То есть они обросли некоторыми более профессиональными девайсами, кто-то разжился одним, двумя, тремя грилями, это газовые, это пеллетные, это угольные. Кто-то перешел в лигу действительно уже серьезного оборудования смокера, который требует опыта, некого там терпения. Ну, не некого, а основной инструмент — это терпение и есть. Поэтому барбекю развивается. Основная задача людей стала, ну, наверное, больше готовить не массово, а более, пусть, может быть, реже, но более классно и более вкусно. Опять же, ты чем больше делаешь, тем больше ты в этом совершенствуешься и развиваешься.
0: Андрей, вот те люди, которые пересели со своих мангалов на, скажем, на гриле, и, как ты говоришь, уже один гриль попробовал, уже потом и пеллетник купил к угольному, там уже и газовый купил, уже начинает уже в этом вкус чувствовать. Он, как думаешь, свой ржавый мангальчик-то не выбросил? Он его и достает время от времени все-таки, или как?
1: Да, безусловно. На самом деле, это как бы такой-то прям лютой ненависти к мангалам нет. Просто до определенного момента это как будто был единственный девайс, на котором в целом можно было приготовить мясо. И опять же, у нас в генетическом коде сидит вот эта вот первомайская история, когда там под каждым кустом готовят шашлыки. Ты с этим бороться не нужно. То есть ты можешь просто предложить альтернативный путь, и человек сам для себя выберет, что он будет делать.
0: Угу. А какие тренды барбекю ты видишь в ресторанах в 26-м году?
1: О, это больная тема. Ресторанка в целом сейчас не очень себя хорошо чувствует. Поэтому тут тренд один. Ребята стараются выжить всеми доступными способами. Просто те, кто идет в барбекю, они зачем-то идут туда больше, наверное, для какого-то хайпа, да? Не очень люблю это слово, но по-другому это не назовешь, потому что люди не очень понимают, что они на выходе хотят получить. Потому что иногда мы там часто бываем в разных городах, и мы специально ходим по заведениям. У нас даже есть такая рубрика «Барбекю-патруль». И вот она как будто соткана из разочарований, понимаешь? Потому что мы приходим, мы видим блюда, мы их пробуем, при этом мы специально не афишируем, там, мы снимаем там наши брендированные худи и так далее. И каждый раз облом, каждый раз. И вот мне хотелось бы, наверное, на это заострить, что ребята, кто пытается делать в ресторане барбекю-меню, 300 раз подумайте. Потому что не бывает, ну, нельзя в эту тему заскочить с двух ног сразу. Вам как минимум нужны профессиональные люди, я имею в виду повара, питмастера, которые будут это делать. А не так, что какого-то там, извините, Васю, который вчера там руками и ногами мешал Цезарь, ему сегодня ставят смокер, иди готовь, там ума большого не надо. И на выходе получается, соответственно, у него и Цезарь-то был не очень, а в итоге еще и барбекю так себе.
0: Да. Ты знаешь, сейчас даже в фудкортах появился один игрок, который заявляет, не будем его называть, чтобы не пиарить, или чтобы не обижать. Один игрок, который продает брискеты, как фастфуд. Ну, ценник там нормальный, но, в общем, один кусок брискета там можно купить за 700-900 рублей, плюс-минус. Кусочек. Но вроде норм, я не знаю, но там и ребра какие-то свиные, правда, на говяжьи они не претендуют, то есть не замахиваются. Ну вот, представляешь, это вообще разрыв шаблонов. Брискет на фудкорте, как фастфуд.

0: Да на самом деле ничего в этом такого нет. Если они могут изо дня в день обеспечивать стабильное, стандартное качество, которое нужно, в чем, но я просто сомневаюсь, что не в том, что они это могут сделать, а в том, что сегодня в целом вот, массовый ресторанный рынок может это обеспечить правильно. Это прям, я уверен, что... Я так давайте подытожу, что у нас, к сожалению... Не то что в Москве, а еще и во многих других городах страны нет заведений практически, где можно попробовать качественный, если мы же заговорили про брискет, то брискет.
1: Угу. Да, хорошо, тогда логичный вопрос. Команда Brisket Boys. Супер профессионалы по изготовлению брискет и вообще всяких мясных блюд в смокерах. Почему... У вас еще нет ресторана в Москве. Да ладно, в Москве, да в Саратове, в вашем родном. Почему нет?
0: А в Саратове, в Энгельсе, точнее, есть ресторан. А просто есть, да? У нас, да, кафе-бар-кухня. Он у нас, в общем-то, больше семейный. Там просто есть страница барбекю. И мы как бы очень сильно стараемся и следим за тем, чтобы это было так, как не везде, только про то, что я сейчас сказал, чтобы это было максимально правильно и качественно. Но почему нас нет в Москве? Потому что, ну, на самом деле, это, что греха таить, это очень дорого. То есть открыть даже какой-то маломальский толковый фудтрак в Москве, это будет стоить денег, будь здоров. Но мы, в общем-то, готовы там и открыты к каким-то там предложениям и обсуждениям. Но на самом деле это больше история про то, что я боюсь идти в это в первую очередь, чтобы не суметь обеспечивать тот уровень, который мы сегодня сами себе задали, и поддерживать его. И это очень сложно. А для этого нужна релокация, ну, может быть, там не всей команды, но части команды точно. Это нельзя делать дистанционно.
1: То есть получается, что у тебя не хватает ресурса именно человеческого на то, чтобы открыть.
0: Не хватает ресурса. В первую очередь меня. Вот если тут надо вопрос задать, может сначала как-то клонироваться.
1: Я понял. Ну а ты на разрыв, на расхват, но об этом позже.
2: Голодный Михайлов на радио Максимум. Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play.

0: Говорил Даша, недавно пересмотрел все миссии Impossible. К чему вспомнил, не знаю. Limp Bizkit, Take a Look Around.
1: Голодный Михайлов. Жарим на
0: масле. Эксперт лиги барбекю, основатель барбекю команды Brisket Boys, сам Андрей Журин у меня в гостях. Андрей, привет.
2: Да, привет. Заодно своей команде хотел привет передать. Они там сейчас на Moscow Raceway отжимаются без меня. Так не хулиганить.
0: Пашке и всем.
2: Да-да, он Паша следит за огнем как раз.
0: Молодец.
2: Сейчас.
0: Молодец, Паша, не за старшего там, да, да. Паша, не спи здесь.
2: И там тоже.
0: Там тоже, да, да. Слушай, ну вот ты говоришь, что ты никого не можешь делегировать. Ну кадры-то ты воспитываешь, вот Пашу ты воспитываешь. Ты неужели не можешь оставить за себя кого-то старшего, на которого ты можешь положиться, чтобы все-таки при наличии должного количества инвестиций открыть таки ресторан в Москве? Не на Патриках только.
2: Да, упаси Господь. В целом, эта история очень небыстрая. Это вот это прям можно назвать воспитанием. Вот как воспитать ребенка — огромная проблема. Это такая же. Вот этот, я воспитываю ребенка сейчас. Я сейчас про Пашу. Огромного, бородатого, трудного подростка, понимаешь? И здесь история больше про то, что таких всегда профессионалов воспитать очень сложно. А главное, тут сложность во времени. Не в деньгах, а во времени. То есть ты... У нас рынок этот только сейчас формироваться начинает, да? Если мы посмотрим на США, то там питмастера, они либо поколенческие, то есть они как-то из этой индустрии, там, из мясной приходят туда, из поваров. Кстати, очень часто люди сейчас, последние два года, там, если смотреть подкасты американские, айтишники приходят вот в это что-то такое делать руками. Понимаешь, они там, у них начинается вот эта история про «я выгорел», и приходят догорать туда к топке, то есть перезагружаются. А если убрать из этого юмор, что сложно, то... В целом работа, то есть для человека она не очень пока понятна. Что надо делать? Сидеть 16 часов, жечь дрова? При этом, при всем, люди, не, ну, так как это пока не очень понятно, у питмастера дел во в течение этого 16-часового, там, а редко, нередко и больше дня, он очень много, на самом деле, делает задач, если так по-хорошему.
0: Пока дрова горят, пока там вот эта самая грудинка брискет пока коптится, все равно ему что-то надо делать. Там
2: конечно.
0: Моп-соус приготовить там еще.
2: Ну, много чего. Тут больше вопрос про то, что если у тебя есть оборудование, которое позволяет тебе отлучаться на какой-то промежуток времени, то ты можешь это делать. Если нет, то тут, соответственно, ты начинаешь разрываться и тем больше еще уставать.
0: Они придумали таких смокеров, как, вот, скажем, пилетный гриль, который не требует внимания, который сам там подает шнекам пилетку и сам регулирует температуру. Вот нафига вот эти дрова? Понятно, что это аутентично, офигеть как. Но вдруг есть какой-то смокер-автомат?
2: Смотри, по порядку. Дрова — это твоя главная специя. Вот главнее нету. Это вообще в целом формирует некую региональность, но главное, это формирует вкус самого продукта, любого.
0: Андрюха, у нас сейчас самое главное. А знаешь, что главное на максимум?
2: Ну-ка.
0: Реклама. И прервемся. После рекламы и одного трека там будет The Killers, Jason Adagio, отличная песня. После этого продолжим.
2: Окей. Okay.
1: Голодный Михайлов на радио Максимум. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада»

0: представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП Формула-4. Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрители ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера Формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
3: 0+.
4: Это современный небоскреб.
5: Роскошный дом.
4: Светлое будущее начнется здесь.
5: Богатая жизнь.
6: Казалось, что я в раю.
5: Идеальная ловушка.
6: Но потом начался ад.
5: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
2: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром «Москоу Рейсвей». Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
5: 0+.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: The Killers, Just Another Girl.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: По четким руководством Андрея Журина. Кто это такой, спросите вы? А вот кто. Это эксперт Лиги Барбекю. Основатель барбекю команды Brisket Boys и металлопроизводства Brisket Boys Metalworks, который делает смокеры по всем канонам техасской школы. И сегодня мы говорим про барбекю в 2026 году, от домашнего гриля до ресторанных трендов. Андрей, привет еще раз.
2: Да, всех добрых вечеров.
0: Да, спасибо. Мы начали говорить, отвечать на мой идиотский вопрос, почему до сих пор нет смокера-автомата, в который не надо подбрасывать дрова, который бы шнеком бы пилет туда подкидывал, как это, скажем, пилетный гриль, и за которым не надо 16 часов смотреть, чтобы брискет не сгорел.
2: Повторюсь, дрова — это ваша главная специя, и вот от этого формируется весь вкус вашего барбекю. Продолжая твой вопрос, такой смокер есть. Ну, он относительно автоматизирован, они называются ротисьеры, то есть карусельные. В него тоже подбрасываются дрова, но из-за того, что внутри вращаются полки с продуктом, проникновение дыма и вообще в целом температурный режим там относительно... пилетников, он более стабильный. Плюс пилетник — это все-таки не серьезно для ресторанного уровня или какого-нибудь там хорошего фестивального уровня. Это больше домашняя история.
0: То есть, если... вот в этом, где там все крутится, там более равномерная конвекция температуры, и там не надо, как ты делаешь это, брискеты перекладывать. Там ближе к топке, ближе к
2: трубе. Мы вообще не перекладываем брискеты. Да, то есть тут тоже такой момент. Но это все из-за правильно сконструированного девайса, А там суть сводится к тому, что человек тоже подкидывает дрова, он тоже за ним следит, но он делает это, там, условно говоря, раз в 3 часа, или, может быть, даже больше, зависит от его размера, потому что если мы к топке подходим в целом там раз в 50 минут, ну, при нормальных при нормальных погодных условиях, то там это сильно упрощено, но все равно есть пока такая негласная, не то что договоренность, а есть такое негласное понятие, что как будто пока вот эти смокеры еще до конца не дотягиваются. Для ребер, там, для рваной свинины вообще топ. Но все-таки уровень вот брискета, который делается питмастером под чутким температурным контролем в традиционном офсете и в ротисьере, все-таки пока еще это разные вещи. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что сейчас вот ротисьер, по крайней мере, на американском рынке, это все больше и больше такая уже прям суперпрофессиональная история.
0: А что это за зверь такой?
2: Ротисьер? Ну, это вот как раз карусельный вот этот смокер, про который мы с тобой начали говорить.
0: Слово ротация, да, кручение. Прикольно. А что изменилось в культуре барбекю вообще глобально за последние пару лет?
2: Главное, что изменилось, как мне кажется, это напробованность. То есть люди стали понимать, для чего это. Люди стали свои какие-то там понимать ошибки, которые они готовили дома, когда что-то шло не так. Вместо того, чтобы просто это забросить, они насмотрелись правильных передач. Они наслушались правильных советов, они походили по фестивалям, они походили по ресторанам, поняли, что, ё-моё, а я делаю это и не хуже. И они стали просто это развивать у себя дома, кормя друзей, там, я не знаю, там какие-то, катаясь по разного рода чемпионатам. Сейчас барбекю — это спорт у нас в стране, так что все жены, которые ругают своих мужей, типа, ты нифига не делаешь, а сидишь у костра и пьешь пиво, не-не, он спортсмен.
0: Прикольно. Ну и, по крайней мере, россияне стали узнавать и все больше и больше, что такое брискет. Что вот это за самое вкусное в мире мясо. Я считаю, это король мяса. Круче брискета могут быть только ребра говяжьи в твоем исполнении. Опять же, но вот я считаю, да, что и в этом есть скромная заслуга рубрики «Голодный Михайлов», в которой мы приглашаем самых крутых пит-мастеров, вот таких, как Андрей Журин, эксперт Лиги Барбекю, Brisket Boys, который у меня сегодня в гостях. Так что вот постепенно оккультуриваем россиян и даем им понять, что такое настоящий брискет. Осталось найти им, где это все попробовать.
2: И осталось еще научиться говорить не брискет, а брискет. Брискет, все-таки, да. Да.
0: А вот, вот так реально, где это все можно попробовать? Только на фестивалях, да, я так понимаю, куда вы приезжаете в том числе?
2: Ну, если так по-хорошему, то вот топ-продукция, которая на фестивале съезжается со всех уголков нашей страны, да, действительно, это вот Russian Grill Fest и какие-то крупные фестивали тематические, потому что туда люди приезжают большей своей частью все-таки себя mm-hmm. показать с лучшей стороны. Mm-hmm. И там действительно продукт топ-уровня. Еще раз повторюсь, что такого в ресторане практически ни в одном вы не попробуете.
0: Ну и, конечно, ты же не просто так приехал сюда, ну, с колись. Вот, например, с Димой Добровольским мы позавчера обсуждали, опять же, твою кандидатуру. Пристально обсуждали.
2: Приятно слышать.
0: Да.
2: В целом, да. Вот мы в эти выходные...
0: Ты приехал на РДС.
2: Да, мы работаем на RDS-GP, финал, Moscow Raceway в эти выходные. Все, кто не успел купить билеты, торопитесь. Заодно можно вкусно покушать и посмотреть чемпионат топ-уровня.
0: Да, и помимо удовольствия, которое вы получите от созерцания дрифта и вот звука вот этого скрипа резины Moscow Raceways, Raceway, и помимо вот этого запаха прекрасного, опять же, тормозов резины, вы еще и сможете, конечно, на РДС в эти выходные попробовать лучший брискет в изготовлении Brisket Boys.
1: Голодный Михайлов на радио Максимум. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: DJ Breathe. Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
1: Барбекю в 2026 году от домашнего гриля до ресторанных трендов. Это мы сегодня обсуждаем с экспертом Лиги Барбекю, с основателем барбекю команды Brisket Boys, с Андреем Журиным. Андрей, привет.
2: Всем привет.
1: Йо-йо-йо, привет. Какой самый частый промах допускают новички, когда делают барбекю у себя на участке?
2: Торопятся. У нас слоган «Барбекю — это про терпение». Так вот, это главный, наверное, инструмент. Прежде чем ты купил гриль, смокер и вообще любое оборудование, ты должен запастись терпением.
1: Ну, девиз «low and slow», да, получается?
2: Он, да.
1: То есть это не совсем прям супервысокая температура и медленно. Вот тогда коллагенизация происходит, тогда жесткий кусок становится мягким.
2: Есть метод «hot and fast», но это совершенно другое. То есть это как раз вот на всяких драмах, когда пытаются повторить, но в итоге получается совершенно другой продукт. Если мы опять же говорим про брискет, то есть он будет все равно очень сильно по текстуре отличаться, потому что банально он даже не возьмет то количество дыма, которое он берет там в традиционном смокере.
1: Ну и hot and fast, это, наверное, он еще не пропечется нормально внутри.
2: Ну нет, он будет готов, но это будет совершенно другая текстура однозначно.
1: А вот можно ли повторить технологию, опять же, возвращаясь к своему вопросу, к такому, можешь считать мой вопрос утилитарным. Можно ли повторить то, что ты делаешь в смокере, скажем, там, дома в духовке, на пилетнике, тот же самый брискет? Можно ли сделать в других условиях, не в смокере?
2: Можно. В пилетнике это будет
1: Я думал, ты сейчас ответишь, можно, а зачем?
2: Ну, это, кстати, стало таким мемом, что теперь эта фраза уже хочется сказать, и каждый раз вспоминаешь этого чувака, думаешь, блин, сейчас опять будут сравнивать. Смотри, вот хороший пример, если мы про духовку. Вот есть такое блюдо, близкое нашему сердцу, как борщ.
1: Чё-то слышал.
2: Да, вот смотри, борщ, он может быть мамин, он может быть тёщин, он может быть жены, и он может быть...

быть любовницей, он может быть даже твой. Он будет у всех разный, но общее понимание вкусовое у тебя есть. И когда тебе говорят слово «борщ», у тебя в голове всплывают ассоциации. А если в США сказать слово «брискет», все понимают, что это будет такое. То есть это уже четкая, устоявшаяся вкусовая такая дисциплина в голове у людей. И у нас это пока еще не сформировано. Поэтому, по сути, если ты положишь брискет в духовку и приготовишь его там за эти 12 часов, ты получишь некую субстанцию, то есть коллагенизация, все это пройдет правильно, это будет мягкое, но это будет тушенка из говядины. И вот этого самого вкуса

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Люди пляшут.
3: Так, продолжим после трека «Pretty Reckless».
1: Голодный Михайлов на «Радио Максимум».

0: на кирпичные вот эти вот ужасные штуки. А сейчас набирают в целом такие путешественнические, скажем так, прибамбасы. Это когда ты можешь с собой на природу взять вплоть до пилетника, что такое маленькое, что компактное, при этом при всем круто выглядящее, что в багажник машины помещается, и там, в лесочке, повторить все то, что ты делал дома. Вот это круто. И вот это сейчас набирает прям обороты, мама не горюй.
1: То есть мобильность, компактность?
0: Да, 100%.
1: Качество не страдает от этого продукта?
0: Нет, тут больше вопрос сводится к тому, что ты уже научился неким техникам, набрался опыта и терпения, и просто не хочешь больше в лесу там колупаться с этими там кирпичами, ветками и так далее. А хочешь комфортно отдыхать. Это же не всегда про лес. Это вот люди поехали, там, условно говоря, в глэмпинг, например, да, а он не очень там пока оборудован. И вот он из багажничка какой-нибудь тревелер достает, условно говоря, и делает крутой стейк или там, может быть, еще что-то. Рыбу делает ту же самую.
1: Класс. А в чем разница подхода к барбекю у домашних любителей и у профессиональных шефов?
0: Ну, к сожалению, большому сейчас любительское барбекю, если оно уже такое серьезное дома, оно фору даст шефам прям 100 очков вперед. Потому что там люди думают про качество и про совершенствование. В этом смысле обратная история в Соединенных Штатах. Там люди идут в топовые места, которые в топ-50 Texas Monthly попадают, для того, чтобы понять, а что у меня-то не так происходит. Но у них разрыв большой по сырью. То есть то сырье, которое попадает к ним в рестораны, они не могут себе домой ни при каких раскладах купить. А у нас сырье, доступное мне и, допустим, тебе, как человеку, который придет в тот же самый магазин, там, например, мясной, общеизвестный, ты можешь купить абсолютно то же сырье, что и я. Вот и вся разница. И домашние энтузиасты сегодня сильно выигрывают у ресторанных каких-то там холдингов, крупных и не очень, в плане качества итогового продукта. Но не всегда при этом по оборудованию, дело даже не всегда в оборудовании. Поэтому сегодня любого энтузиаста можно, наверное, если так когда-нибудь наступит такое время, ресторан может схантить и сильно сэкономить на времени.
1: Именитом шефе.
0: Да.
1: Времени. Ну, понятно. Ну, потому что для себя делаешь с любовью, там, опять же, вот эта напробованность, насмотренность, там где-то хорошие, правильные каналы человек смотрит, и делать с любовью для себя и для друзей.
0: Тебе доказывать не надо там вышестоящему руководству, почему это должно быть так. Потому что там все-таки меряются другими параметрами в ресторане. Это другой мир.
2: Голодный Михайлов на радио «Максимум».

0: Pretty Reckless from Death.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Андрей Журин у меня в гостях, эксперт лиги барбекю, основатель барбекю команды Brisket Boys. Говорим сегодня про барбекю в 26-м году, от домашнего гриля до ресторанных трендов. Андрей, привет еще раз.
2: Добрый вечер.
0: Андрей, насколько сейчас востребованы готовые решения для домашнего барбекю? Например, там компактные грили, наборы для пикника, какие-нибудь пилетники в чемоданах.
2: Я рад, что уходят эти мавзолеи, которые строят обычно там на дачных участках, и потом ходят поклоняться им и жалеют по потраченных бабках и времени.
0: Это чугунный здоровый.
2: Ну, чугунный.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля

0: музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
1: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов, звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru. Категория 0+.
2: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Сегодня мы говорим про барбекю в 26-м году от домашнего гриля до ресторанных трендов с экспертом лиги барбекю, с основателем барбекю команды Brisket Boys, металлопроизводства Brisket Boys Metal Works. На этом производстве делают смокеры по всем канонам техасской школы. У меня в гостях маэстро Андрей Журин. Андрей, привет еще раз.
2: Привет, привет.
0: И время эфирное подошло к концу, но это только время нашего бродкаста. Так называемого бродкаста, это прямой эфир. И мы с Андреем сейчас вроде как с вами попросим.

0: Прощавшись, не прощаемся друг с другом и остаемся дописывать подкаст. А подкаст — это от слова iPod, то есть бродкаст — это то, что идет в прямом эфире, извольте слушать, удобно вам или нет. А подкаст вы сможете послушать на всех платформах и на сайте maximum.ru, когда удобно вам. Потому что подкаст — это то, что слушается путем скачивания из интернета и прослушивания во время удобного вам как раз досуга, там, не знаю, и вообще спустились под землю, подкаст с вами. Так что, Андрей, мы давай попрощаемся сейчас со слушателями, что-нибудь им пожелаем и останемся дописывать подкаст «Голодный Михайлов».
1: Еще раз всем, значит, рекомендую приехать завтра на Moscow Raceway, где вы можете посмотреть клевое автоспортивное мероприятие, а также увидеть наш Barbecue Boys Band во всей красе, попробовать наши фирменные блюда, поболтать, если на то будет воля. Ну и в целом кайфово провести время. Это последние теплые выходные этого лета. Ребята, хватайте их за, ну, за что-то ухватите.
0: Ну да, да, ну и рекомендуем, с учетом того, что действительно это действительно очень качественное жареха мясо, это суперкачественные ребра, это суперкачественная рваная свинина и, главное, брискет настоящий. Вы попробуйте у Андрея Журина и Брискет Бойз завтра на Moscow Raceway на РДС.
1: До встречи.
0: Да, до встречи. Андрей, не прощаемся. А с вами пока, до понедельника. Хороших выходных, ведите себя плохо, потом проверим.
2: Голодный Михайлов на радио Максимум. В Москве 9 часов вечера.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то «Ремит». Компания «Ремит» 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. Вкусная мясная продукция «Ремит» продается по всей России. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют колбасы, деликатесы, домашние полуфабрикаты «Ремит» своим друзьям и близким. «Ремит» – потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод «Ремит».

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦБЛ. Москва. ОПРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОПРН 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
13: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
16: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 97.

0: неделя с группой The Strokes на радио Максимум. Весной 2020 года The Strokes выпустили свой 6-й альбом The New Abnormal, альбом, в титрах которого появилось неожиданное имя. С автором композиции Bad Decisions был указан Билли Айдол собственной персоной. Это оказалось сюрпризом не только для фанатов The Strokes, но и для самого Айдола. Еще бы, ведь он даже не был знаком с участниками группы. Но все тайное скоро стало явным. Оказалось, что The Strokes случайно сочинили мелодию, очень уж похожую на суперхит «Dancing with Myself». Вот так звучит «Bad Decisions». А так, Билли Айдол образца 1980 года. Избежание потенциальных проблем ребята перестраховались и указали Айдола и его басиста Тони Джеймса с авторами песни. И вот как Билли это прокомментировал.
1: «Мне очень нравится The Strokes. Круто, что они сказали, что, возможно, вдохновились Dancing with Myself в своей песне. Они типа объединили наши души, но я не хотел бы присваивать себе слишком много заслуг. Ведь это все-таки их песня».
0: The Strokes. Bad Decisions.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: сказано на максимум. Вилли Валла, Хим.
1: В музыке я стараюсь создать что-то настолько прекрасное, что сможет пройти проверку временем. Мне бы хотелось, чтобы однажды лет через 20 какой-нибудь подросток нашел мою музыку, и она оказала на него такое же влияние, какое на меня оказали Нил Янг, Лед Зеппелин или Блэк Сэббат.

0: Вопросов много.
1: Сколько дорогущих солнцезащитных очков ты снова потеряешь этим летом?
2: Сколько клещей ждут тебя в лесу?
3: Сколько цифр в номере твоего телефона?
0: Ответ один.
4: Максимум.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Вопросов много.
1: Сколько дорогущих солнцезащитных очков ты снова потеряешь этим летом?
2: Сколько клещей ждут тебя в лесу?
3: Сколько цифр в номере твоего телефона?
0: Ответ один.
4: Максимум.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: все это максимум. Вопросов много.
1: Сколько раз ты пойдешь играть в пляжный волейбол этим летом?
2: Сколько комаров тебя укусит?
3: Сколько песен из нашего репертуара ты знаешь наизусть?

радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».